0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи, Витебск. По области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, местами сильные дожди. Ветер западный с переходом на южный 4-9, порывы до 14, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, днем с переходом на южный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 18-23 градуса, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск. Радио для тебя.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, днем с переходом на южный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 18-23 градуса, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на радио Витебск.
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный днем с переходом на южный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 18-23 градуса, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный днем с переходом на южный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 18-23 градуса, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Виде.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный днем с переходом на южный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 18-23 градуса. В Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, днем с переходом на южный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 18-23 градуса, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам

0: Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Заработная плата работников бюджетной сферы повышается с 1 сентября, сообщили в Минтруда и соцзащиты. Постановление правительства от 17 августа. С 1 сентября размер базовой ставки увеличивается до 300 рублей. Это уже второе повышение базовой ставки в этом году. С 1 января она также выросла. Повышение позволит увеличить заработную плату 770 тысячам работников бюджетной сферы. К базовой ставке привязаны различные стимулирующие и компенсирующие выплаты, поэтому с ее увеличением соразмерно вырастут и соответствующие выплаты.
0: В мире.
1: Украина достигла потолка международной поддержки и не сможет получить от Запада больше, чем предоставляется сейчас. Об этом заявил бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает ТАСС. С точки зрения международной поддержки мы достигли потолка. На сегодняшний день я не вижу, откуда возьмется больше, сказал он в интервью украинскому изданию. По его словам, в нынешних условиях Киев не может рассчитывать на больший уровень поддержки со стороны партнеров. Фридрих Мерц стал самым непопулярным канцлером Германии. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Форса, сообщает телеканал НТВ. Исследование показало, что работой Мерца недовольны 85% опрошенных немцев. Удовлетворены только 13%. Это худший результат в истории опроса Форса. У предшественника Мерца Олафа Шольца самый низкий показатель составлял 76%. Ранее сообщалось, что даже самые верные сторонники Мерца разочарованы его работой. Последовательные волны сильной жары и масштабная засуха, охватившая европейский континент, поставили многих европейских фермеров в беспрецедентно сложное положение. Об этом сообщает издание The Guardian. Производители овощей и зерновых предупреждают о катастрофическом снижении урожайности и призывают власти принять срочные меры поддержки. Отмечается, что в отличие от предыдущих годов, когда проблемы в одном регионе компенсировались успехами в других зонах, в этом сезоне одновременно пострадали все основные зоны производства. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья с зарплатой 1200-1350 рублей, слесарь-ремонтник с зарплатой 1800-2000 рублей. Телефоны 227608 29-829-47-68. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8 37 00 11. Погода на радио Витебск.
1: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачного с прояснениями погоду, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, днем с переходом на южный, 4-9 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Разбудит шоу.
1: Ух, друзья, второй день смотрю в окно и знаете что? Ловлю себя на мысли, что мы вступили в какую-то неравную схватку с Августом. По крайней мере, на данный момент я ему точно проигрываю. Что мы имеем? Я и шашлык. Шашлык побеждает, до него не добралась в августе. Я и поплавать хоть где-нибудь, хоть как-нибудь. Тут тоже 1-0 не в мою пользу. Да что там, даже за арбузом еще не доехала. Если есть такие же ребята, как я, плюсуем нам в Вайбер. А пока, друзья, будем оставлять надежду, что все-таки Август вспомнит, что он лето и еще подкинет нам теплых денечков. Пока греемся на волне с помощью горячих треков и душевных разговоров. С вами на связи Разбудит шоу и Настя Гордеева. Всем доброго утра, погнали!
0: Ты слушаешь Разбудит шоу.
2: Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш.

0: Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62. Шоурум натяжных потолков Метр плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Гороскоп.
1: Успела немножечко ознакомиться с гороскопом для каждого. И знаете что? Сегодня плохого ничего не предвещает нам астрологическая штука. Поэтому давайте буду рассказывать абсолютно всем и каждому, чего сегодня ждать. Начинаем традиционно с овнов. Сегодня у овнов так много энергии, что хоть в долг давай. Так что ходите в интересные места, разговаривайте со всеми обо всем и обязательно заряжайтесь от природы силами. Тельцов то и дело отвлекают от важных мыслей, и сконцентрироваться получится только в полном одиночестве. Так что уходите в безлюдное место и думайте по полной. Несмотря на то, что придется повариться в этот день в бытовухе, вам это на руку. Близнецы сегодня тоже энергией не обделены, они будут бурлить буквально изнутри и толкать вот эта вся энергия вас на необдуманные поступки. Но стоит быть мудрее и брать несколько минут на подумать перед тем, как действовать. Раки, вам придется подстраиваться под близких, и вам это вряд ли понравится, но зато так вы избежите лишних проблем, так что оно того стоит. Сегодня львам бешено везет, но это не говорит о том, что проблем не будет. Неприятности будут встречаться, но они вам по зубам. В этот день друзья могут что-то преувеличивать или вообще нагло соврать, так что не верьте всем на слово. Что касается дев, то вам нужно держаться подальше от личных разговоров. Собеседники могут загрузить вас своими проблемами, а вам это абсолютно не нужно. Можно перекинуться парой слов, но уходить в дебри общения точно сегодня не стоит. Сегодня весы на высоте, у них получится абсолютно все. А еще обаяние сбивает с ног каждого, пользуйтесь этим. Минус дня – злющие обстоятельства. Они будут ставить вам палки в колеса, поэтому добиваться своего вы будете не так скоро, как рассчитывали, и тем не менее успех обеспечен. Скорпионам придется искать золотую середину абсолютно во всем. Это будет изматывающе, но очень важно. Гармония в жизни поможет генерировать крутые идеи, воплощать крошечные мечты в реальность, да и в целом не только крошечные. Стрельцы могут творить все, что взбредет в голову. Звезды дают добро. Но все же стоит думать перед тем, как делать, чтобы не совершить серьезных ошибок. Вообще, этот день будет радовать. С хобби все прекрасно, в отношениях почти полная гармония. Наслаждайтесь. Сегодня козерогам будет жирно вести, если они подберут ключики к каждому собеседнику. Постарайтесь поймать одну и ту же волну с ними. Могут наметиться сложные дела, которые проверят ваши нервы на прочность. Будьте умнее и не психуйте, тогда результаты будут, очень крутыми. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует заняться хобби. Это зарядит вас позитивом. Общаться в этот день будет легко и просто. Можно завести преданных друзей или встретить вторую половинку. Сегодня рыбы рискуют по-крупному, но звезды предупреждают, что так можно потерять кругленькую сумму и массу времени. Так что перед тем, как что-то сделать, хорошенько подумайте. Также гороскоп советует отложить все новые задачи, а сейчас заняться тем, на чем вы успели съесть собаку. И мне кажется, все мы здесь согласимся, если уж привязываться к рыбам, то с вами мы каждое утро слушаем музыку, поэтому этим и займемся.

0: скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио.

0: действительно, друзья, берите ее и идите с ней, но только не в Дисней, а на футбольный матч, потому что футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с футбольным клубом Барановичи. 19 августа, это сегодня, в 18:30, встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыша призов. Главный приз – велосипед. Вход, как всегда, свободный. Команда нашего города ждет нас на матче.
1: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. В Витебске грузовик врезался в остановившуюся легковушку. Пострадала женщина-водитель. На Репинщине наказан браконьер-рецидивист. На ближайших матчах МЛ Витебск в родном городе вновь выступят звезды эстрады. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

ребят, видимо, дождь вносит все-таки свои коррективы, по крайней мере, в наши моменты по передвижению, потому что вижу я, наконец-то, пробки. Нет, не думайте, я этому не рада абсолютно, и тем не менее, буду немножечко направлять вас, потому что есть заторы на улице Смоленской, на улице Петруся Бровки, и привет ребятам с Черняховки. Вот там действительно есть небольшое скопление машин, а это значит, что если есть возможность объехать, лучше ей воспользоваться. Ну, а если вы уже все равно стоите там, и вам нечем заняться, прямо сейчас предлагаю взять в руки мобильные телефоны и написать нам Viber номер 7071071. Телеграм, кстати, тоже в открытом доступе, поэтому милости просим и туда тоже. А пишем мы с вами что? Пишем мы приветы абсолютно незнакомым людям. Ловим автомобиль.

0: от которого он улетает. Ну и, конечно, вот что-то хорошенькое туда добавляйте. Возможно, кому-то именно сейчас-то поднимет настроение. Также ловим мы с вами каждое утро какую-нибудь цифру. Ну и пускай сегодня это будет цифра 7. Пускай будет так, не знаю почему, не придумала, но пускай будет 7. Если видите автомобильные номера с цифрой 7, присылайте в двойном экземпляре. На все про все будет у нас несколько музыкальных минут, ну а затем будем все передавать. 3, 2, 1, погнали!
1: Вставай, разбуди шоу!
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск». В ритме твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. От А до Авто.
3: Ох уж, да, друзья, спасибо всем большое за такие активности. Видимо, действительно, ребята из пробок не скучали и, по крайней мере, занялись каким-то хорошим, полезным делом, которое действительно может кому-то сегодня помочь, ну, чуть-чуть получше себя чувствовать. Первым на связь вышел Саша. Буду, кстати, напоминать, да, мы с вами автоприветы передавали, поэтому, если вдруг кто-то не успел, Viber, Telegram 7071071. Вот, а теперь уже возвращаемся к Саше, который желает всем хорошего настроения и говорит: настраиваемся на футбол, всех обнял, Hyundai 4601. На самом деле, да, действительно, хорошего дня нам сегодня не помешает, потому что все-таки, если погода что-то свое нам подкидывает, то надо как-то из этого выкручиваться. Серж тоже передает всем большие приветы, собственно, без номеров, зато абсолютно всем и каждому. А вот Татьяна ловила автомобили с семерочками. Был пойман

0: 77-44. Какие красивые номера, Кость, вы успели словить. Вам улетают приветы. Наталья говорит: доброе утро. Сегодня точно не четверка. Да, Наташ, точно не четверка. Потому что хватит так играться со своими номерами. Пора кого-то и половить. Все-таки не зря же мы передаем приветы незнакомым. Так, что касается пойманных автомобилей. 27-50, Volkswagen. На правде, всем прекрасного дня. Есть здесь еще и Mercedes с номерами 93-20. Вот где-то прямо рядышком с вами он находится, поэтому ему тоже приветики отправляем. Пытаюсь загружать дальше, но почему-то Viber меня последние дни абсолютно не хочет слушать, и тем не менее, да, все получается, поэтому переходим к сообщению от Елены. Хавал с номерами 71-74, вам привет от черного Hyundai 1090 на Кирова. Также есть приветы любимому мужу Андрею, Вадиму, и отдельный привет, так, пожелание спасибо большое, хорошего настроения от Елены мне отправляется. А еще Лен поздравляет всех с яблочным спасом. Кстати, да, об этом я вам еще успею рассказать, поэтому пока просто передаю поздравления. Так, что касается следующего СМС, есть у нас на связи Вадим, он передает привет Елене и Андрею на Hyundai, Саве, всему коллективу Радио Витебск, всем отличного дня и хорошего настроения в этот пасмурный денек, пишет нам Вадим, а ловил сегодня Вадим Опеля 77-89, также Volkswagen 17-90, и есть еще у нас Citroen 57-11. Вам отправляются отдельные приветики. Руслан передает привет любимой жене на Шевроле 0057. Огромнейший привет и Буське. Даже такое у нас имеется. Настя желает всем доброго утра и передает привет своему любимому мужу Рожкову Александру. Я очень его люблю и ценю, твоя Анастасия. Без номеров, зато с романтикой. А утром, ну куда ж без этого. И Леся у нас остается еще тоже на связи. Желает отличного настроения, несмотря на серость за окном. Пусть этот день будет светлым, теплым и наполненным приятными моментами. Привет от серебристого Рено 1676 отправляется BMW 5218. Поэтому, друзья, если что, вот, пожалуйста, понажелали. Мне кажется, уже всего, чего только можно, серость должна уходить. Есть еще и Катя. Она пишет: доброе утро. Номеру 9660. Жили хорошего дня и отличного настроения. Все, вроде бы никого не забыла, вроде бы всех зачитала, но если вдруг, опять же, кто-то не успел по каким-то своим причинам, пишите, постараемся куда-нибудь вместить. Ну а пока будем с вами слушать классную музыку. В начале следующего часа новости от Тани Белоголовкиной. Ну и потом снова встретимся.
1: Вставай! Разбудив шоу! Горячий хит на радио Витебск.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Витебский грузовик врезался в легковушку, сообщили в ГАИ. Авария произошла накануне в районе дома номер 198 по улице Ленинградской. 35-летний водитель МАЗа не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Peugeot, который остановился для выполнения поворота налево. В результате ДТП 73-летняя женщина, находившаяся за рулем легковушки, получила травмы и была доставлена в больницу. Проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает, при выборе скорости необходимо учитывать ограничения на участке, интенсивность движения, состояние транспорта и груза, дорожные и погодные условия, а также другие факторы, влияющие на безопасность. В Липецком районе 43-летний мужчина рыбачил на одном из местных водоемов с помощью лесковых сетей в ночь с 6 на 7 июня. Только вот время для этого было запретное, равно как и упомянутые орудия рыбной ловли запрещены. За противоправную рыбалку житель Лепещиня ответил по закону, сообщают Витебские вести. Примечательно, что герой этой истории уже дважды был судим за незаконную добычу рыбы и других обитателей водоемов. На этот раз причиненный окружающей среде ущерб превысил 5000 рублей. Мужчина приговорен к лишению свободы на 2 года 3 месяца с отбыванием срока в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом на сумму 9100 рублей. Сегодня, после почти двухмесячного перерыва, витебские любители футбола вновь увидят в родном городе чемпионский футбол. В матче 18-го тура первенства страны МЛ «Витебск» примет «Барановича». Директор клуба Виктор Фаустович анонсировал витебским вестям новые сюрпризы для болельщиков. А начался разговор с подведения итогов выступления витебской команды в Еврокубках. «Выступили неплохо, хотя могли и лучше», — поделился мнением Виктор Фаустович. «Мы выиграли 3 матча. Были моменты с ошибками игроков, которые в играх ставили команду в тяжелую ситуацию. Также не хватило везения. Но мы получили большой опыт, и тренеры, и игроки. Это нам пригодится в будущем. Мы уверены, в следующих Еврокубках мы выступим лучше. В ближайших планах команды выход в полуфинал Кубка Беларуси и первое место в чемпионате страны. На матчах в Витебске у болельщика будет возможность увидеть и послушать звезд эстрады. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Пломбир» Брест-Литовск в рожке с глазурью 70 граммов 1 рубль 49 копеек. Квас «Лидский темный» 2 литра 3 рубля 29 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями. Погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, днем с переходом на южный, 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск.

0: Радио Витебск. Разбудит шоу.
1: Обещала я поговорить с вами немножечко про яблочный спас, потому что, да, не зря Лена нам напомнила о том, что сегодня именно такой праздник у нас существует. И знаете, что решила? Решила я вам рассказать, что же нас ждет осенью, потому что все-таки народные приметы, ну кто-то же их придумал, ну зачем-то же их писали, поэтому давайте будем разбираться. Оказывается, дождливая погода сегодня – это признак того, что и осень у нас, друзья, с вами будет дождливой, зима снежной и суровой. Не знаю даже, что еще добавить, потому что в целом все остальное расписано про сухую погоду. Единственное, что если вы, как и я, успели наловиться паутины в последние дни, то вот тут, на самом деле, это будет очень круто, потому что это означает, что бабье лето должно продлиться дольше обычного. Поэтому надежда умирает последней, друзья. Будем верить в то, что лето вернется хотя бы осенью. Ну а пока возвращаемся на нашу территорию, на территорию «Разбудит шоу», ну и слушаем классную музыку.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу».
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Солнце.
1: Ну что ж, друзья, у нас с вами продолжается сезон отпусков, но уже в планах есть и сезон корпоративов. И есть одна прикольная новость. На самом деле на просторах сети рассказывают о том, как одна компания устроила классный корпоратив. Туда пришли фактически все сотрудники. А все ради чего? А все ради того, чтобы выиграть год оплачиваемого отпуска. Не знаю, что за это нужно было сделать, потому что такой информации, к сожалению, нигде не указано. И тем не менее, да, действительно, корпоратив закончился, а один из сотрудников получил сертификат, где указано, что целых 365 дней он может не посещать рабочее место и получит полную зарплату. Воспользовался или нет, опять же, неизвестно. И в целом, по комментариям, если судить, там ребят говорят о том, что вполне возможно, что уже через месяц он попросится обратно. А мне кажется, когда тебе платят зарплату, а ты сидишь дома, ну почему бы и нет? Столько прекрасного можно посмотреть, столько классного успеть сделать, что глупо было бы не воспользоваться. Я не знаю, практикуется ли у нас что-то подобного рода, хотя бы неделька выходных, оплачиваемых на корпоративах, и что же все-таки нужно сделать для того, чтобы ее заработать. Но, тем не менее, руководителям на заметку.

0: и до 3 января 2029 года.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Точное время на радио Витебск представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время в Витебске 8:23.

0: Знаете, друзья, в силу работы ничего не говорить я не могу, но зато могу сказать что-то очень даже полезное, а точнее пригласить. И, кстати, не только я. Футбольный клуб МЛ «Витебск» приглашает на матч высшей лиги с футбольным клубом «Барановичи». 19 августа в 18:30 встречаемся на стадионе ВЦСКА. На всякий случай буду напоминать, это уже сегодня, друзья. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрышей призов. Главный приз – велосипед. Вход, как всегда, свободный. Команда нашего города ждет нас на матче.
1: Радио «Витебск». Радио нашего города.

0: новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. На полигоне Брестки прошли учения сил специальных операций. Трамп поручил представителям администрации США прекратить переговоры с Ираном. На дне Онежского озера нашли петроглифы возрастом 7 тысяч лет. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На Радио Витебск.
4: I wanna.

0: друзья, вы думали, мы только шутки шутить умеем, но нет. И полезные темы у нас, конечно, однозначно имеются. И сегодня я с вами буду разговаривать не одна. У нас есть человек, который точно знает, что сказать. Это Сёмова Марина Владимировна, главный специалист сектора информации и общественных связей Витебского областного управления МЧС. Марина Владимировна, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Итак, знаете что, вот мы немножечко вне эфира уже успели поговорить, и оказывается, прямо сейчас есть у нас такая, но пока что еще не проблема, касательно потерявшихся людей в лесу, касательно тех самых грибников-сборщиков ягод, которые любят погулять в лесу, а вот дорогу обратно найти уже не в силах. И, пожалуй, мне кажется, Марина Владимировна пришла-то у нас не с пустыми руками, а с важной информацией. Вот касательно тех самых походов в лес, ну а еще точнее, возвращения из леса. И начнем, наверное, пожалуй, со статистики. Слово вам.
1: Да, действительно, на сегодняшний день такая проблема существует. Несмотря на то, что у нас наблюдается снижение по этой категории людей, с начала года у нас уже потерялось 17 человек, двое из них детей. Поэтому все равно, если есть потерявшиеся люди, значит, проблема все еще актуальна.
0: Так точно.
1: Мы сегодня хотели именно еще раз напомнить нашим любителям тихой охоты, любителям просто прогулок в лесу, основные правила безопасности. Я думаю, что мы с вами поговорим и о том, как правильно собираться в лес, и о том, что же делать, если все-таки мы в лесу заблудились.
0: А вот касательно статистики, я так понимаю, что это меньше, чем обычно к этому времени, да, потерялось людей?
1: Да, практически в два раза. В прошлом году на такое время у нас был 31 человек.
0: Но это фактически в два раза. Мне кажется, это сильный показатель.
1: Но мы особо не расслабляемся, потому что у нас грибной сезон в самом разгаре, да, и плюс еще впереди у нас ждет клюква.
0: Думаете, сборщики пойдут?
1: Конечно, любителей дикой ягоды очень много.
0: Но мне кажется, друзья, надо помнить всегда действительно и о правилах, но и все-таки реально оценивать свои шансы, насколько хорошо вы ориентируетесь на местности и вообще стоит ли туда идти. Может быть, есть у вас какие-то лайфхаки такие, знаете, как все-таки не потеряться, не заблудиться? Может,
1: есть
0: как в мультиках семечки раскидывать там или что-то подобное?
1: Есть один, как не потеряться в лесу, не ходить в лес. Ну, это не всегда работает, поэтому мы будем исходить из того, что есть.
0: Ну, конечно, все мы знаем, что люди все-таки думают каждый своей головой, и каждый, возможно, не всегда адекватно оценивает свои шансы. Поэтому, друзья, действительно, примите, пожалуйста, как факт ту ситуацию, что все-таки нюансы в лесу могут возникать в любой ситуации, даже если вы в себе слишком уверены. Но, возможно, мы чуть позже еще поговорим с вами, друзья, о рекомендациях, как все-таки хорошо погулять по лесу, если вы уже каким-то чудным образом туда зашли, ну и как вы оттуда вышли. Ну а пока прервемся на музыкальную паузу.
2: Время без опасности. Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Реклама. Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 120.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
3: Время без опасности.
4: Итак, друзья, мы с вами продолжаем очень важную тему, тему, касавшуюся потеряшек в лесах. И вот начинали мы с того, что озвучили статистику, да, есть те, кто все-таки в лес ходит, и мы это все понимаем прекрасно, но давайте тогда уже будем немножечко как-то о безопасности о своей думать, и давайте, Марина Владимировна, мы с вами расскажем о том, что же все-таки нужно собрать с собой в такую походную сумку в лес, не лениться что-то собрать, что-то взять, и как вообще справляться с этими со всеми ситуациями в лесу.
5: Ну, давайте начнем с того, что когда мы отправляем в лес, да, это иногда желание у нас возникает спонтанно. Угу. Первое «но», которое здесь возникает. В лесу очень быстро темнеет. Так. Не в городской черте, даже если вы где-то в сельской местности, в лесу темнеет на час, на полтора больше. Поэтому мы учитываем время суток. В лес лучше ходить в первой половине дня.
4: Лучше с утра пораньше.
5: Да, встали, пока еще не все собрали до вас, вышли, где-то рядышком походили и вернулись благополучненько домой. Второй момент, мы оцениваем погодные условия. Да? Мало любителей у нас погулять под дождем.
4: И тем не менее.
5: Да, и тем не менее, такие люди есть, но будем исходить из того, что мы все-таки выбираем солнечную погоду. Следующий момент. Если вы собираетесь в лес, во-первых, лучше взять с собой кого-нибудь. Вдвоем, так сказать, потеряться не так страшно. Но предупредите родных или близких о том, что вот вы собираетесь в лес. Там, я пойду туда-туда, буду через там пару часов. Если что, то начинайте меня искать. Вот это будет идеально. Предупреждаем родных, соседей. У нас последний случай, предпоследний был, когда мужчина просто приехал на дачу, позвонил соседке, что он потерялся.
4: А где искать?
5: Приблизительно назвал
4: Молодец. Место.
5: Плюс осложнялось еще все тем, что его покусали шершни в лесу.
4: Ну, поэтому, без этого, видимо, никуда.
5: Да, да, да. Это еще один момент, на котором мы потом остановимся вкратенько. Следующее. Всех предупредили, время выбрали, все, собираемся в лес. Первое, что мы на себя одеваем, да? Яркую одежду. Причем одежда, почему яркая? Обычно в лес мы как собираемся? Все темненькое, старенькое, страшненькое.
4: Чего не жалко,
5: да,
4: конечно.
5: Да, чего не жалко. Но забываем о том, что лес у нас густой, темный, зелено-коричневый, черный тона преобладает. А кто-то у нас очень любит еще вот эти вот цвета хаки, да, одежды.
4: Да.
5: Я потерялся.
4: Замаскироваться.
5: Да, задача максимум найти меня. Вот, поэтому мы выбираем яркие вещи. Красные, оранжевые, ну, зеленые, если только вот этот вот ядовитый,
4: салатовый, кислотный.
5: Да, да, да. Но лучше вот именно от цветов леса отказаться. Обувь тоже должна быть удобная, непромокаемая.
4: Закрытая.
5: Закрытая, да. Одежда тоже максимально закрытая. Следующее, что мы обращаем внимание, что мы с собой берем, что с собой берем в поход, да? Не обязательно брать там с собой всю аптечку. Если вы страдаете какими-то заболеваниями, да, знаете, что вы аллергик. Значит, обязательно нужно взять с собой антигистаминные препараты, которыми вы пользуетесь. Средства там от головной боли. Обязательно берем с собой питьевую воду. Ну, приблизительно рассчитываем на себя, сколько вам нужно. Спички. Спички, зажигалка. Случаи бывают разные, пусть будет. И, конечно, обязательно заряженный мобильный телефон.
4: А лучше еще и с пауэрбанком на всякий случай, мало
5: да,
4: ли что.
5: Лишним не будет. Следующий момент. Собрались. Все, куда идти? Всегда давайте предпочтение знакомой местности. Вот там, где вы точно знаете. Вообще идеально, да, вот если дачники очень часто приезжают, да, и в лес, айда. Выбирайте знакомую местность. Не забредайте в чаще, там еще куда-то. Вот, просто где-то по периметру походили у себя и благополучненько собрали свои ягодки, грибочки.
4: И счастливые пошли
5: счастливые,
4: бориться.
5: И счастливые, довольные, без приключений отправились домой.
4: Так, наверное, вообще следует, может быть, гулять больше возле дороги, нежели идти вглубь, если есть на то возможность. Потому что чем дальше уходишь, тем сложнее самому вернуться и самому себя
5: здесь
4: выдать.
5: Здесь еще у некоторых, вот когда разговариваешь с людьми, которые потерялись, такой азарт, инстинкт охотника. Были случаи, когда люди говорят, я не понимаю, как я могла потеряться, как я мог потеряться. Ну, я здесь всю жизнь ходил, там вот-вот, а тут

0: коты за птицами начинают убегать, а потом все, ищи с мечи.
1: Да, да, да. И он увлекся поиском, вот так, тут собрал, ой, там еще впереди полянка, и все. И человек вроде бы и местность знаю, и грибов собрал, а домой дорогу не может найти.
0: Ну, дай бог, чтобы все находились. Ну, а если кратко подытожить, друзья, итого. Мы с вами одеваемся ярко, одеваемся закрыто, одеваем с собой. Берем с собой мобильный телефон, берем с собой бутылочку воды, как минимум, а лучше две, если есть на то возможность. Телефон обязательно заряжаем и в целом предупреждаем всех, куда и насколько мы идем. Ну, и тогда вполне себе возможно, что все пройдет гладко. Ну, и совсем скоро мы вам расскажем о том, а что же делать, если все пошло не так.
2: Время без опасности. Радио Витебск. Слушай.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: Витебск. Твоя любимая музыка. Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Время без опасности.
5: Ну и все, друзья, будем с вами немножко разбираться дальше, потому что мы рассказали о том, что же происходило с теми людьми, кто все-таки не слушается и уходит в лес, что же взять с собой, дабы не оставить себя без шанса на выживание. Ну а теперь пора рассказать, что же делать все-таки, если, ну, случилась такая ситуация. Ну, пошли вы в лес, заблудились, возможно, еще и забыли что-то из необходимого взять с собой. Вот прямо сейчас Марина Владимировна нам расскажет.
6: Ну, первое, да, вот приходит осознание человека, что он заблудился, сразу паника, страх. Mm-hmm. Здесь нужно уже принять ситуацию. Уже случилось то, что случилось.
5: Выдохнуть.
6: Выдохнуть, да, успокоиться. Ни в коем случае не нужно метаться по лесу, там, влево, вправо, вы заблудитесь еще больше. Mm-hmm. Просто успокойтесь. Да, следующий ваш шаг – это как-то сообщить о том, что вы потерялись, что у вас есть такая проблема.
5: Так, собственно, для этого мы и брали с собой мобильный телефон,
6: да,
5: правильно?
6: Ну, в основном у нас покрытие очень хорошее, связи, да, поэтому в лесу тоже можно найти место, где будет ловить сеть. Мы звоним на телефон 101 либо 112 и говорим, что у нас такая проблема. Я такой-то, такой-то, вышел там-то, там-то, двигался в таком направлении. Угу. Вот где-то здесь. В идеале, конечно, отправить свои координаты.
5: Геолокацию, скажем,
6: да,
5: так, сбросить, если,
6: да,
5: есть на то возможность.
6: Диспетчер будет с вами на связи, он вам даст контакты, куда сбросить ваши координаты. И мы остаемся на месте, ждем. Ну, выбрать место для своего, ну, нахождения тоже важно, потому что достаточно, ну, сложно найти человека, когда он где-то...
5: Самый густой вот этой чаще.
6: Да, да, да, да. Поэтому, если есть возможность, значит, мы выходим куда-то на более открытую местность. Какую-то полянку, просеку, дорогу возле, там, линии электропередач. Угу. Какие-то ориентиры еще.
5: Так.
6: Да? Вот, мы вышли и там ждем. Все, мы не мечемся по лесу, мы не ищем себе приключений еще больше. Не сказала еще первое, что как можно себе помочь еще самому, да, до вызова спасателей. Звуки. В лесу очень хорошая акустика. Вы можете слышать шум дорог, проезжающих машин. Вот, это ваш ориентир. Лай собак. Тоже,
5: прислушаться.
6: Знаете, да, где-то населенный пункт. Вот идти на звуки цивилизации.
5: Параллельно может еще и кричать самому, наверное, да?
6: Да, можно кричать, можно взять палку и стучать по стволу дерева. Это тоже очень хороший звук. Ну, если уже ничего не получилось, значит, я сказала, мы обращаемся за помощью к спасателю. Все, вызвали, ждем. Если ждем, если долго помощи не идет, там мы очень далеко зашли, да, поиски mm-hmm. тоже могут осложняться и погодными условиями, и месторасположением вашим, где вы потерялись. Поэтому бывают случаи, когда люди остаются в лесу на ночь. Ну, mm-hmm. всякое может быть, мы рассмотрим самый плохой вариант. Поэтому мы должны обустроить себе место для ночи.

0: пугнем диких животных.
1: Плюс,
0: это будет, да, это будет еще одним маячком для спасателей, чтобы вас быстрее найти. Поэтому, соблюдая вот эти вот рекомендации и советы, вы сделаете свое пребывание в лесу максимально комфортным, безопасным и радостным. Вы пойдите в лес, собрали грибочков, насладились природой и вернулись домой живые, здоровы.
1: Счастливые и, возможно, даже с грибами. Но, друзья, давайте не будем все-таки забывать о том, что, ну, лучше туда все-таки не ходить. Поберегите вы себя, своих близких, свои нервы, нервы ваших детей, родителей. Все-таки, наверное, так будет еще безопаснее.
0: Да, кстати, о грибах. Вот сколько было случаев, грибы не бросает никто.
1: Ну, это так, знаете, в виде шутки вам для разбавочки такой информации. И, тем не менее, спасибо большое Марине Владимировне за то, что она рассказала нам весь список, весь план действий, если что-то произошло и как этого всего можно избежать. Поэтому еще раз мы благодарим Сёмову Марину Владимировну, главного специалиста сектора информации и общественных связей Витебского областного управления МЧС. Марина Владимировна, спасибо вам за такую полезную программу. Ну и, конечно, хорошего дня.
0: И вам спасибо за внимание. Всего хорошего.
2: Время без опасности.

0: Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. На полигоне Брестки прошли учения сил специальных операций. Военнослужащие оттачивают навыки по преодолению водных преград на военной технике бронетранспортерах. Современная машина минимизирует время на подготовку к переходу на плавающий режим, передает ОНТ-БАЙ. Подготовка экипажа проводится постоянно. БТР – один из основных видов транспорта сил специальных операций. И от навыков его применения напрямую зависит боевая эффективность подразделений.
0: В мире.
1: Президент США Дональд Трамп поручил представителям американской администрации прекратить переговоры с Ираном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN. США уведомили своих политических союзников о смене стратегии. Подход, как можно скорее сокрушить Иран, заменила идея задушить его со временем. Если ранее Трамп неоднократно выступал с утверждениями, что переговоры идут хорошо и новая сделка вот-вот будет заключена, то теперь американский лидер говорит об отсутствии каких-либо дипломатических усилий на этом направлении, отмечает CNN. Взрыв на экспортном газопроводе, идущем от газоперерабатывающего предприятия Эль Джебса в провинции Хасаки на северо-западе Сирии, привел к прекращению снабжения некоторых электростанций. Об этом сообщила сирийская нефтяная компания, передает ТАСС. Согласно заявлению компании, взрыв произошел утром 18 августа, что привело к остановке прокачки по линии. Пострадавших нет, проведено обследование места происшествия, начато расследование. Согласно предварительным результатам, взрыв стал следствием преднамеренного диверсионного акта. На дне Онежского озера были найдены древние наскальные рисунки петроглифы. Их возраст может достигать 7 тысяч лет. Об этом сообщает Мир-24. Дайверы погружались в акваторию мыса Кладвиц-Нос, чтобы подтвердить предположение археологов. Часть петроглифов могла оказаться под водой. Среди обнаруженных на дне изображений рисунок лебедя, повторяющий мотивы, уже известные на суше в районе мыса. Ученые относят онежские петроглифы к периоду 4-3 тысячелетий до нашей эры. В 2021 году они были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37-00-11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, днем с переходом на южный, 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света». Иди.

0: Ох, как бы хотелось, чтобы вайб этой песни отражался и на нашем настроении, друзья, тоже, потому что, мне кажется, немножко такое летнее настроение, какое-то теплое, позитивное она несет. И тем не менее, да, работу, конечно же, никто не отменял, работать мы с вами будем, друзья. Ну, как минимум, просто потому что сегодня все еще среда, к сожалению, ни пятница, ни суббота, но и тем не менее, этот день много положительных моментов тоже принесет, потому что, ну, во-первых, мы с вами в прошлом часу по привычке, да, вы писали, не сыграли в нашу игру Макс Тайм, но она обязательно состоится, а это значит, что будем забирать еще одного человека в наш список претендентов. Об этом мы не забудем никоим образом, ну и, конечно, продолжим все остальные розыгрыши тоже. Поэтому оставайтесь на волне, с вами на связи Настя Гордеева и «Разбудит шоу».
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу».
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Ну что же, обещала вам игру, вот, пожалуйста, ловите. Не зря же такой вот, знаете, буквально хит этого футбольного сезона только что прозвучал для вас, друзья. Поэтому прямо сейчас будем забирать себе претендента на классный подарок, крутой бокс от наших друзей и партнеров футбольного клуба ML Витебск. Что касается самого подарка, то имя человека, который его себе заберет, мы узнаем в пятницу. Ну а пока будем задавать вопросы, получать на них ответы и узнавать какую-то полезную, важную, интересную информацию о ребятах из клуба. Если вы думали, что буду я спрашивать про сегодняшний матч, то отчасти возможно, но нет, не угадали. Вчера мы с вами говорили о защитнике, который пополнил ряды футбольного клуба ML Витебск. А сегодня поговорим о нападающем. Внимание, вопрос. Как зовут бомбардира, который приступил к тренировкам на днях? Номер вайбера 707-1071. Погнали!
1: Радио Витебск.

0: действительно приветствовали Ивана Грудько с возвращением в ряды МЛ Витебск, поэтому мы тоже говорим ему привет, и если он сегодня играет, к сожалению, вот состава команды я, увы, не знаю, кто сегодня будет на поле, но если он там, то ему желаем однозначно удачи. А вот кому удача уже улыбнулась, так это Светлане. Свет, последние цифры вашего номера 502, именно вы стали первым человеком, который верно ответил. Поэтому, друзья, всех благодарю за игру, ну а список пополнится еще на одного человека уже завтра.
1: Макс Тайм. Реклама на радио Витебск.
2: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62.
3: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
4: Просто иди в оконный остров. Окно закажи!
5: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29-519-66-66. Сайт оконныйостров.бай.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.
7: Радио «Витебск».

0: мне кажется, погода немножечко начинает налаживаться. По крайней мере, дождя уже нет и даже выглядывает солнце. А это значит, что самое время посмотреть футбол. Футбольный клуб МЛ «Витязь» приглашает на матч высшей лиги с футбольным клубом «Барановичи». 19 августа в 18:30 встречаемся на стадионе ВЦСК. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыши призов. Главный приз – велосипед. Вход, как всегда, свободный. Команда нашего города ждет нас на матче.
1: Привет, я Юля.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Программу белорусско-узбекского форума обсудили в Совете Республики. Рейтинг Трампа рухнул до уровня Байдена. Православные верующие отмечают преображение.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Тратите? Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
5: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: Лови момент.
1: Я думаю, что фактически все знают перевод фразы «something beautiful». Это, конечно же, означает «что-то красивое». Вот именно об этом мы с вами, друзья, сейчас и будем говорить, потому что я у вас тоже попрошу что-то красивое, но красивое именно для вас, потому что рубрика «Лови момент» открывает свои двери, собственно, как и я открываю наши мессенджеры Viber, Telegram 7071071. А это может значить только одно. Прямо сейчас берем в руки мобильные телефоны, конечно же, протираем камеры, дабы не испортить снимки вот этими вот заляпами, чем-то размазанным. Нам совершенно не нужно. Хотя и такое тоже принимается. И в целом умение фотографировать абсолютно не важно. Главное – ваше желание и участие. Поэтому фотографируем и присылаем. Конечно же, на все про все дам вам пару треков на то, чтобы немножечко как-то разрядить обстановочку. А потом все это дело прокомментируем. Ну и, конечно, забросим в наш телеграм-канал «Радио Витебск», где вы сможете поставить свой лайк, проголосовать, что-нибудь написать хорошее, доброе. И все, собственно, на этом все будет окончено. Поэтому прямо сейчас будем с вами уже фотографировать. 3, 2, 1, фото!

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на радио «Витебск». Делай громче и наслаждайся.

0: хотя бы тут по полной катушке и вижу, что вам, друзья, действительно не по барабану на мою просьбу сбрасывать фотографии, потому что мы продолжаем править балом в наших мессенджерах, собственно, даже не мы, а вы, я бы сказала, если быть точнее, поэтому еще есть несколько минуточек для того, чтобы что-то сфотографировать и прислать к нам. Вайбер, телеграм, номер 7071071. Главное условие – фото здесь и сейчас. А что это будет, абсолютно неважно.
1: Реклама на радио Витебск. В магазинах на Сене саженцы голубей.

0: знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Лови момент!
1: А вот и словили момент, а вот и наступил тот самый час, когда уже можно начинать комментировать потихонечку ваши фотографии. Ну и, пожалуй, начну я с такого, знаете, отчасти романтического фото от Александра, потому что он ловил не только кадр за окном, но и, собственно, капли дождя на самом окне, предполагаю, что автомобиля. Поэтому, Саш, вам привет, дождь закончился, выглянуло солнце, поэтому давайте будем немножечко радоваться хотя бы таким мелочам. Кстати, что касается выглянувшего солнца, вот Татьяна как раз-таки прислала невероятную фотографию. Едет она где-то за городом, и там бескрайняя такая дорога, поля, и как будто бы облака прямо над машиной, низко-низко, и из них выглядывает то самое долгожданное солнце. Есть еще одна Татьяна, но у нее тут какие-то супер живописные кадры. Во-первых, Таня сушит чеснок, и, между прочим, сфотографирована так, как будто это невероятная какая-то эстетическая композиция. Но еще есть здесь и собака на фото, и какой там, я даже не знаю, как это назвать, статуя, не статуя, но, в общем, что-то в черном плаще, с фонарем, в общем, что-то такое. Немножечко страшное, но очень прикольное. Надо обязательно посмотреть будет в нашем телеграм-канале. Оля продолжает встречать свои рассветы и закаты в Аланье, скидывает нам фото коктейльчиков в кокосах, поэтому, Олечка, мы за вас рады, но не от всей души, но это, конечно же, шутка. Вам приятного аппетита и классного отдыха. Миш передает всем доброго утра, фотографирует нам всякие цветочки, ягодки, насекомых, в общем, очень красиво и живописно. Собственно, как и у Владислава, у него тут тоже, видимо, отдых где-то за городом. Леса, поля, небо, все по красоте. И Елена. Но у Елены тут, знаете, отдыхом вроде бы не пахло, потому что она вырастила, если я не ошибаюсь, огромные тыквы, потому что Вайбер немножечко не хочет подгружать сегодня у меня фотографии. И тем не менее, какую-то огромную еду на грядках. А вот Маша поймала кузнечика. Поэтому, друзья, спасибо всем за участие в рубрике. Я надеюсь, что словим мы с вами не только кузнечиков, но еще и классную погоду.
0: Слушаешь, разбудит шоу. Это слушает весь мир.

Витебске 10 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Программу предстоящего осенью Белорусско-Узбекского межпарламентского форума обсудили на заседании оргкомитета в Совете Республики. С 29 по 30 сентября узбекский город Хива станет площадкой для делового диалога. В первый день запланирована работа 4 секций женского бизнес-форума, где участники обсудят детали сотрудничества в сферах агропромышленного комплекса, промышленности и туризма, а также социальные и гуманитарные вопросы. Центральным событием второго дня станет пленарное заседание, а также выставка продукции белорусских и узбекских предприятий.
1: В мире.
2: Рейтинги Трампа неуклонно идут вниз. Согласно опросу Reuters, деятельность президента одобряет всего 33% американцев. С такими же провальными цифрами Байден покидал Белый дом. Отмечается, что еще в начале прошлого года рейтинг Трампа держался у отметки в 50%. Однако после его приказа нанести совместные с Израилем удары по Ирану, поддержка рухнула. Война парализовала пятую часть мировой нефтяной торговли, взвинтив американские цены на бензин. Избиратели Трампа такой геополитики не оценили. Теперь республиканцы рискуют потерять большинство в Конгрессе на промежуточных выборах в ноябре. По меньшей мере 16 человек получили травмы при обрушении трибуны в замке Бьонаси в коммуне Эрки на северо-западе Франции. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел вечером во вторник, накануне светового шоу, когда зрители расположились на трибуне. Отмечается, что 5 пострадавших госпитализированы. На трибуне находились около 100 человек, когда она обрушилась, говорится в заявлении префектуры Эрки. Власти проводят расследование причины инцидента. Сегодня в Беларуси отмечают Преображение Господня, один из главных православных праздников, который в народе называют Яблочным Спасом. Согласно евангельскому повествованию, в этот день Иисус Христос явил свою божественную сущность и славу своим ученикам. Богослужения в храмах сегодня посвящены этому чуду явления Христа на горе Фавор. В этот день в церквях освящают яблоки нового урожая. Главная традиция праздника – угощать освященными плодами родных, соседей и нуждающихся. В народе верили, погода на Спас предсказывает, какой будет осень, сухой или дождливой. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, днем с переходом на южный, 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск. Разбудит шоу.
1: Казалось бы, все в нашей жизни мы можем отложить, друзья, но нет. Действительно, не все есть то, что нужно делать здесь и сейчас. И прямо сейчас я буду вам говорить о том, что у нас с вами осталось 53 минуты на то, чтобы два раза поиграть, потому что, да, сегодня режим немножечко сбился, поэтому прямо сейчас берем свои мобильные телефоны и ставим на зарядку, потому что они вам определенно пригодятся. Ну а пока, дабы скрасить ваше рабочее время, будем продолжать слушать музыку на любимой волне. С вами на связи Настя Гордеева, и «Разбудит шоу».
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу».
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб.

0: Реклама. Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Дорогой, скажи мне 3 заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: финале лета на фестивале «Пойма».
1: Два дня веселья, музыки и спорта.
0: 28 и 29 августа. «Пойма реки Ведьба», ночной рейд, лазерное шоу и более 50 артистов в программе «Феста».
1: Фестиваль «Пойма». Поймаем это лето вместе.
0: Информационный партнер «Радио Витебск».
2: «Поймай меня, если сможешь».
3: А я уверена, что проблемы с вот этой вот ловлей у нас с вами не будет, потому что мы уже немножечко приноровились. И знаете, друзья, как мы с вами уже успели выяснить, наверное, в целом много времени давать на то, чтобы словить всего лишь одну картинку, это уже занадто. Давайте будем действовать сегодня четко, быстро и по факту. Но перед тем, как начинать играть, я предлагаю вам вспомнить весь перечень ваших друзей и выбрать одного в случае победы, которого вы возьмете с собой на фестиваль электронной музыки «Пой». Уже, да, действительно, совсем скоро он начнется, стартует, а у вас прямо сейчас есть шанс забрать себе два билета бесплатно. Поэтому напоминаю, номер вайбера 707-171. Ваши ответы принимаются именно туда. Задание публикуется в нашем инстаграм-аккаунте в истории. Есть видеоролик, где быстро мелькают фразы. Ваша задача – поймать одну, которую я назову, и прислать скрин в вайбер. Что касается сегодняшней фразы, вот коль уж пришлось добираться мне сегодня на работу под дождем, пускай сегодня будет следующее. Асфальт мокрый, как мои глаза, я нарезаю по МКАДу. Да, слова из знаменитой песни, и именно их я жду в свой вайбер. Погнали!
4: Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: Поймай меня, если сможешь.
1: Да-да, друзья, да, хотела я начать говорить чуть раньше, чем положено, и тем не менее, знаете, ловили настолько быстро, что я сегодня немножечко в шоке, но была одна девушка, равной которой не было.

0: Именно вы становитесь сегодняшней победительницей, по крайней мере, в «Разбудит шоу», и забираете 2 билета на фестиваль «Пойма» себе. Чуть позже буду связываться с вами и рассказывать, где и как вы их заберете. Друзья, ну а всем остальным желаю удачи сегодня в музыкальном бранче и в хорошей компании.
1: «Поймай меня, если сможешь».

0: января 2029 года.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Последнее время на радио «Витебск» представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время в Витебске – 10 часов 22 минуты.
2: Модно, стильно, дерзко и сочно.
3: Твой новый образ – это
2: точно. Для него и для нее безупречно.
3: Бренд одежды «Точно». Любовь навечно.
4: Новая коллекция модной одежды для школы, работы и отдыха уже в магазинах.
0: Это точно?
4: Это точно. Каталог и адрес ближайшего магазина на сайте точно.бай.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую победу на старте турнира WTA 1000 в американском Цинциннати, сообщает Белта. В матче 1/16 финала лидера мирового рейтинга обыграла китайскую теннисистку Синьюй Ван, которая находится на 36-й позиции, 6-1-6-3. Встреча продолжалась всего 55 минут. В поединке за выход в четвертьфинал соперницей Соболенко будет чешская теннисистка Сара Бейлек, 35-й номер рейтинга WTA. Белорусские спортсмены завоевали две бронзовые медали на открытом панамериканском чемпионате по дзюдо в столице Перу, Лиме, информирует Белта. Третье место в весе до 60 килограммов у мужчин занял Артем Колосов. Также бронзовым призером в категории до 63 килограммов у девушек стала Яна Мокрецкая. Всего нашу страну в Лиме представили 6 атлетов. В общей сложности открытый панамериканский чемпионат собрал 190 дзюдоистов из 36 стран. Белорус Михаил Марковский стал призером чемпионата мира по борьбе среди юниоров не старше 20 лет в столице Словакии Братиславе. Наш представитель греко-римской борьбы завоевал серебро в весе до 67 килограммов. Ранее в нынешнем году Михаил стал бронзовым призером юниорского первенства Европы. Сегодня за звание чемпиона мира среди борцов греко-римского стиля до 20 лет сразится наш Кирилл Валевский. Соревнования в столице Словакии продлятся до конца недели. Славутич, Химик и Витебск одержали победу в матче вторника на групповом этапе Кубка Руслана Салея по хоккею, сообщает Белта. В Жлобине встретились финалисты минувшего розыгрыша Кубка Президента «Металлурга» и Славутич. Основное время закончилось в ничью, а в серии буллитов, точнее, оказались смоляне. В итоге 3-2. Для «Волков» это поражение стало первым на групповом этапе после серии из 5 побед. Обе команды вышли в четвертьфинал турнира, причем «Металлург» с первого места в группе. С таким же счетом, только в овертаймах закончили еще два поединка. Гомель благодаря шайбе Вадима Кравченко был сильнее Витебска, а Химик с решающим голом Дмитрия Кормилова одолел Локомотив. Оршанский клуб потерял шансы на попадание в плей-офф. Сегодня матчи группового этапа Кубка Салея примут Минск, Брест и Лида. И на этом у меня все о спорте.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж»

0: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на радио Витебск.
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
2: Реклама.
3: Просто иди в оконный остров.
1: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66, сайт оконныйостров.бай.
4: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
5: Ленина, 62.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: «Свежий завтрак».
1: Ну что же, пришло время немножечко перекусить, а значит для радио Витебска это значит только одно. Пришло время кому-то подарить тот самый перекус, вкусную горячую пиццу. Как всегда, буду напоминать о том, что есть на нашем сайте и в наших социальных сетях положение о проведении розыгрыша, поэтому перед тем, как к нам дозванивается, есть просьба внимательно его изучить. Ну а дальше милости прошу к нам в эфирную студию. Номера телефонов 60 20 60 60 20 70. Есть простой вопрос, на него нужен верный ответ. Верный, значит, самый популярный среди сотрудников радио Витебск. Ну и давайте будем здороваться с первым дозвонившимся, дабы не затягивать все это. Доброе утро.
2: Доброе.
1: Как зовут вас?
2: Наталья.
1: Наталья, очень приятно. Для вас, знаете, вот вопрос сегодня такой немножечко своеобразненький. Вот как вы думаете, какой напиток заставляет искать туалет уже буквально через 5 минут?
2: Кофе.
1: А нет, не кофе, хотя кто-то, по-моему, его называл в ответах, и значит, что есть у кого-то еще шанс. Доброе утро.
3: Доброе.
1: Как вы думаете, после какого напитка бегаем в туалет?
3: Шампанское.
1: А нет, хотя, знаете, стоило об этом задуматься, но почему-то про него все дружно забыли, и мне кажется, шампанского там даже и не было. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Какой ваш вариант ответа?
3: Пиво.
1: Ну нет, нет, вот хотя пиво где-то там точно мелькало, помню, было такое дело. Давайте пойдем к напиткам, знаете, таким, ну, обыденным более. Доброе утро.
3: Доброе.
1: Как думаете, после чего бегаем в туалет?
3: Чай.
1: Нет, не чай, не чай. Хорошо, давайте буду давать еще одну подсказочку, потому что это напиток, ну, не теплый. Теплым его, мне кажется, никто не пьет. Будем выбирать из чего-то такого, ну, относительно прохладительного. И знаете что, мне почему-то кажется, что, возможно, вот прямо сейчас кто-то даст правильный ответ. Доброе утро.
3: Доброе, может быть, сок?
1: Нет, не сок. Видите, и я ошиблась тоже с тем, что подумала, что прямо сейчас это будет. Ну, а может, сейчас. Доброе утро.
3: Доброе.
1: Как вы думаете?
3: Может быть, молоко?
1: Нет, но, друзья, это было супер близко, и мне кажется, прямо сейчас уже кто-то назовет точно правильно. Доброе утро. Доброе, доброе утро.
3: Березовый сок?
1: Нет, не березовый сок. Вот называли молоко, а рядом с ним, знаете, всегда, как брат по несчастью, стоит что?
3: Кефир?
1: Кефир, конечно, это кефир. И знаете, я просто обязана, наверное, сделать для вас вот так. Потому что действительно, да, это кефир. Ну, по крайней мере, так считают мои коллеги, сотрудники нашего радио «Витебск». Как зовут вас?
4: Ольга.
1: Ольга, очень приятно. Передавайте кому-нибудь приветы, поздравляйте, если есть повод. Ну и, в общем, минутка ваша.
4: Передаю привет всем жителям Витебска. Вот, всем прекрасного настроения в такой дождливый пасмурный день.
1: Спасибо. Спасибо, спасибо вам большое за такие теплые слова. И знаете, будем надеяться, что вот эта пасмурность, она прямо сейчас рассеется, выглянет солнце и будет, ну, хотя бы плюс 25. Ну, а пока мы этого ждем, вы, пожалуйста, тоже оставайтесь на линии. Я вам расскажу, где и как вы заберете свой приз. Друзья, ну, а мы давайте послушаем, кто и после чего хотел или не хотел, но пришлось бегать в туалет.
5: Кефирчик.
6: Кефир.
5: Кофе.
6: Томатный сок.
7: Ой, молоко.
8: Кефир. Давай пиво.
7: Компот.
1: Ну, вот так вот получается, что в целом мелькнуло энное количество раз что-то другое, но кефир все-таки был в приоритете, поэтому поздравляем нашу победительницу, друзья, ну а вам удачи завтра.
0: Второй завтрак.

0: друзья, ну а я вместе с футбольным клубом ММЛ «Витебск» приглашаю вас на матч высшей лиги с футбольным клубом «Барановичи». 19 августа, сегодня в 18:30 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрышей призов. Главный приз – велосипед. Вход, как всегда, свободный. Команда нашего города ждет нас на матче.
1: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимум Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
3: Это будет наш тайм.
4: Привет, радио «Витебск». Мы группа «Добро». Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку.

0: знаю почему, но эта песня навевает меня на мысль не только о том, чтобы поздороваться с морем, хотя тоже, между прочим, очень хотелось бы, а вот я вспоминаю про детство. Вот почему в детстве фраза «дождь закончился» означала только одно. Можно по-быстренькому одеваться и бежать во двор, чтобы встретиться с любимыми друзьями. И вот она наталкивала на мысль, что еще и родителей предупредить нужно, что, возможно, ты будешь дома не в 7 вечера, а в 8 или в 9. А сейчас на фразу «дождь закончился» мы отвечаем «шуру, работай тогда» или «иди выкапывать картошку». В общем, что-то подобное. Вот есть вопрос. Куда выпали вот эти все промежуточные моменты, типа «дождь закончился», ну и что? В общем, в любом случае, отсутствие дождя дает нам возможность заниматься чем-то на улице беспрепятственно. Поэтому я буду двигать в сторону улицы и говорить Наташе Баталко «шуруй работать». Через несколько минут встречаем музыкальный бранч на волне. А я, Настя Гордеева, желаю всем удачного дня. Всем пока-пока. Всем музыки.
1: Твое утро разбудит шоу.

0: Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Белорусская делегация во главе с начальником департамента международного военного сотрудничества, помощником министра обороны по вопросу международного военного сотрудничества Валерием Ревенко находится с рабочим визитом в Бангкоке, сообщили Минобороны. Члены белорусской миссии провели с коллегами из Таиланда ряд переговоров, на которых стороны выработали ключевые направления для развития сотрудничества в военной сфере. Представители вооруженных сил Беларуси также посетят одно из предприятий оборонной индустрии Таиланда.
0: В мире.
1: Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о системном кризисе управления в стране и выступил за проведение выборов. Об этом он заявил в видеообращении на своем YouTube-канале, сообщают украинские СМИ. По словам Федорова, граждане не могут бесконечно жить в стране, где не понимают, почему принимаются те или иные решения. Отдельно он раскритиковал Верховную Раду, отметив, что управление не должно строиться на частных интересах. Бывший министр обороны Украины подверг критике действующую власть, в частности, за коррупцию. В селе Артыбаш, Республика Алтай, медведь напал на палатку с туристами. Хищник утащил женщину в лес, где впоследствии она погибла. Об этом ТАСС рассказали представители экстренных служб. По словам собеседника агентства, туристы отдыхали на базе в палатке, когда пришел медведь. Он вытащил девушку наружу, утащил в лес и убил. Местные жители пытались вмешаться, но зверь кидался на них, поэтому помочь не удалось. Сейчас решается вопрос о том, как поступить с животным. Сообщается, что погибшей было 29 лет. Китай запустил многоразовую ракету-носитель Джутюэ-3 и успешно вернул на сушу ее первую ступень. Ракета-носитель стартовала в 7:35 по пекинскому времени из пилотной зоны коммерческих космических инноваций Дунфэн на северо-западе Китая. Миссия признана успешной. Посадка первой ступени ракеты на сушу состоялась. Отмечается, что миссия является первой успешной контролируемой посадкой на суше первой ступени ракеты-носителя с использованием развертываемых посадочных опор. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8 800 200 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями. Погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, днем с переходом на южный, 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 18-23, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Музыкальный бранч.
1: Последнее время, общаясь с разными людьми, заметила, что в финале августа немалая часть начала уже грустить, но потому что лето подходит к концу, погода последние дни совсем не радует, благо сегодня светит солнце. Еще и скоро детей отправлять в школу, и снова будут эти уроки, поделки, стресс, нервы. Да, ребят, понимаю, тяжеловато, особенно в начале, пока не наладится режим, но если задуматься, у многих это не в первый раз, так сказать, дорожка протоптана, опыт есть, тогда справлялись, и сейчас, уверена, все получится. Не надо, вот, знаете, сразу себя настраивать на какие-то неудачи. Мыслим в этой жизни, как я люблю говорить, позитивно. Что касается погоды, уверена, все в скором времени стабилизируется. Сентябрь нам тоже обещают теплым, так что будет еще впереди настоящее бабье лето. Подытожив все вышесказанное, хочется сказать, давайте при любых обстоятельствах оставаться на светлой стороне, держать курс на что-то хорошее, доброе, позитивное и вообще на самом деле быть здесь и сейчас. Не про сентябрь, не про какую-то осень думать, а наслаждаться тем, что сегодня пока еще лето и на календаре-то только 19 августа. И, кстати, наступила уже середина рабочей недели. Всех поздравляю, выходные приближаются. Вот это вот, я понимаю, хорошие новости. Кстати, в рамках бранча у нас сегодня на самом деле будет, как обычно, и звездные новости, и игры, и, конечно же, много классной музыки. Так что подключайтесь на волну Радио Витебск и прекрасно давайте проводить очередной будний день вместе. Наташа Баталка, как слышите, уже на связи. Всем доброе позднее утро!
0: Радио Витебск. Везде и всегда.

0: Ранч-премьера.
1: Только что белорусский исполнитель по имени Айван исполнил нам свою песню под названием «Океанами» и напомнил, что жизнь там тоже очень даже хороша. Я думаю, что у кого сейчас отпуск, вполне возможно, находится где-то в загранице и сейчас чилит на пляже, где океан либо море, а может быть, у кого-то отпуск, и он продолжает свое путешествие по нашей прекрасной стране Беларуси, где тоже очень много красивых, на самом деле, мест и локаций, и где-то сейчас находится на озере или, так сказать, плавает в реке. Почему бы и нет. Но, тем не менее, мы с вами работаем, у нас не отпуск, и прямо сейчас мы будем знакомиться с очередной бранч-премьерой, так сказать, будем заниматься делом. Сегодня к нам в гости в эту рубрику заглянет известная певица Элли Голдинг, британская певица и автор песен, приобрела известность после того, как заняла первую строчку в опросе BBC Sound в 2010 году, и, кстати, в том же году победила в номинации «Выбор критиков» в конкурсе Brit Awards. С учетом того, что на календаре у нас 2026 год, сами понимаете, что она на самом деле уже очень давно для всех нас творит в мире музыки. На ее счету очень много треков, и, кстати, популярные мировые диджеи частенько любят с ней посотрудничать, потому что у нее очень необычный, сильный вокал, который запоминается и, мне кажется, немножечко гипнотизирует. Из последних новостей, кстати, Элли Голдинг подала в суд на своих бывших менеджеров буквально недавно, Бена Моусона и Эда Миллета, из одной компании, с которой сотрудничала очень-очень давно. Как оказалось, она не знала о связи между своим менеджментом и другой компанией под названием Life Nation, а парни, как говорится, просто там на стороне где-то зарабатывали деньги, получали какие-то доходы, проценты, о которых Элли Голдинг не знала. Ну, будем надеяться, что честность и справедливость как раз-таки на стороне певицы, и в ближайшем будущем она все свои проблемы решит. Ну, а возвращаясь к нашей бранч-премьере, Элли Голдинг представила для всех нас танцевальный трек буквально недавно под названием Ravers. Это сочетание насыщенных синтезаторных ритмов, мощных басов, которые создают атмосферу фестиваля, а вот как раз-таки парящий гипнотический вокал, про который я говорила, дарит легкость. Это может заставить слушателей двигаться по танцполу без остановки. Ну и я бы сказала, что сингл возвращает исполнительницу как раз-таки к ее корням, потому что эта певица очень часто работала именно в жанре танцевальной музыки. И, кстати, эта музыкальная работа отобралась в ее новую пластинку, которая выйдет уже этой осенью в сентябре. Так что ожидаем альбом, который, естественно, мы с вами потом обсудим. Трек переводится у нас как «Любитель удовольствий», посвящен эйфории, растворению в громкой музыке под мигающими огнями и поиску близких людей и даже настоящей любви на танцполе. Так что давайте ловить новинку в эфире, слушать и, как всегда, активно голосовать потом в нашем телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч-премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
3: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

Всем привет! На связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей. Обо всем поговорим по порядку. Если начать с темы про кино, то актер Вин Дизель сообщил, что съемки финальной части «Форсажа» с подзаголовком «Навсегда» начнутся в декабре этого года. А вот выход в зарубежный прокат запланирован на 17 марта 2028. По словам Вин Дизеля, ему пришлось пройти через 4 группы сценаристов, 4 года разработки, чтобы добиться того, что он счел достойным финала. А вот что касается фильма под названием «Пираты Карибского моря», то там главную роль исполнит известная актриса Марго Робби. По слухам, тот самый Джек Воробей в исполнении Джонни Деппа станет второстепенным персонажем. Что касается музыки, то Мадонна и Сабрина Карпентер вошли в историю как единственные артистки, номинированные во всех трех основных категориях на церемонии вручения премии VMA в этом году. Они претендуют на награды «Видео года», «Песня года» и «Артист года». Ну а вот Шакира решила поддержать свою родную Колумбию после недавнего землетрясения. Вместе с филантропом Говардом Баффетом она направит 10 миллионов долларов на восстановление пострадавших районов. Также фонд певицы берет на себя строительство 10 новых школ в департаменте Чока, чтобы помочь детям региона получить доступ к качественному образованию. И в завершении компания Pixar к своему 40-летию представила интерактивную версию Люкса-младшего лампы из заставки студии. Лампа реагирует на движение и звук, а также двигается сама и издает фирменные звуки. Она воспроизводит точные пропорции и детали символа Pixar. Работает устройство от батареек. Продажи Pixar ламп стартовали в Великобритании 17 августа. Стоимость предмета 100 фунтов стерлингов. Люкса-младший стал главным героем первого короткометражного мультфильма Pixar, вышедшего в 1900.

0: 1986 году. Позже прыгающая лампа стала символом студии. Вот такие новости. Шоу-тайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу-тайм. Утро на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66, сайт оконныйостров.бай.
3: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
4: Ленина, 62.
5: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
6: Я поверил.
5: Не ведись на пустые обещания. Ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
8: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
9: По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
8: Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Прямо сейчас, ребят, словила себя на мысли, что под хорошую музыку время летит незаметно. Тому подтверждение, на часах у нас уже 11:46. Вроде бы буквально недавно выходила в эфир и с вами здоровалась, как совсем скоро будем финалить стартовый час нашего музыкального бранча. Но если поговорить вообще про время, то действительно оно пролетает очень-очень быстро, что по будням, что по выходным, не знаешь даже когда быстрее, особенно если вы чем-то увлечены и постоянно чем-то заняты. Так вот, хочется верить, что все-таки помимо работы вы успеваете жить и наслаждаться как раз-таки бытием. Но, тем не менее, сейчас по поводу скорости и времени у меня есть интересная новость. Представляете, китайский робот побил мировой рекорд бегуна Усейна Болта по скорости. Гуманоидный робот под названием Супермен, которого не так давно изобрела одна китайская компания, развил скорость, если округлить, практически там 13 метров в секунду. Это быстрее максимального показателя Усейна Болта во время его рекордного забега на 100 метров в 2009 году. Тогда спортсмен развил около 11 метров в секунду. Ну, на самом деле, прогресс такой меня впечатляет, особенно от робота. Так вот, во время испытаний, как оказалось, робот еще и прыгнул с места на высоту 2 метра. По словам разработчиков этого Супермена, которого, кстати, они создали буквально за 3 месяца, считают, что в ближайшее время его двигательные возможности могут стать еще лучше. И у меня вопрос, куда тут лучше-то? Попробуй за таким угнаться. На самом деле, сейчас, рассказав эту историю, хочется подметить, что наша планета Земля, мне кажется, прогрессирует по полной, и все заполоняют те самые роботы и искусственный интеллект. Так вот, хочется верить, что в ближайшую десятилетку нам с вами будет чем заняться, и дела у нас какие-то будут, и работа у нас будет. Ну, по крайней мере, в ближайшем будущем так точно. Продолжаем слушать музыку и наслаждаемся этим процессом. Прямо сейчас в эфире ловим трек под названием «Diamonds» от музыкального проекта «Юнотас» и Денниса Ллойда.
1: Радио Витебск. Будь на волне.

0: британский исполнитель по имени Сомбар прямо сейчас для всех нас исполняет свой трек 12 to 12, что в переводе означает «с 12 до 12». Если дословно переводить эту песню, он рассказывает нам про то, что со своей любимой он готов проводить ночи и дни напролет. Я бы, на самом деле, друзья, тоже с удовольствием столько времени проводила вместе с вами, но, увы и ах, у нас есть временные рамки с 11 как раз-таки до 3. У нас на волне проходит музыкальный бранч, так что программа пока еще продолжается, а значит, будем и дальше здесь заряжаться хорошим настроением, слушать любимую музыку, ну и, конечно же, просто приятно проводить время вместе. Ну и, пользуясь случаем, хочется напомнить вам про нашу сегодняшнюю бранч-премьеру от певицы Элли Голдинг. Поддержите девчонку, переходите в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск». Пост ждет ваших реакций. Но вот как раз-таки, возвращаясь к музыке, в финале часа мы послушаем еще одну талантливую девчонку, которая уже давно не выпускает какие-то свежачки, но главное, что у нее есть потрясающие старые хиты, которые в наше время с огромным удовольствием хочется послушать. Это я вам так сейчас мягко намекаю про Аврил Лавин и музыкальную работу «Complicated», которая проиграет в ближайшем будущем. Ну а после музыки, естественно, в эфир ворвется Татьяна Белоголовкина, расскажет всем свежие новости и прогноз погоды.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел заседание Совета министров, передает Белта. На повестке вопрос о проектах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь, целевых показателей денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2027 год. Основные задачи на пятилетку утверждены еще на ВНС. Сейчас правительство сосредоточено на их практической реализации. Среди главных акцентов — комфортная среда проживания. Продолжается активное строительство инфраструктуры, в частности, дорог. Прицел на год не менее 5000 километров. Упор в следующем году сделают также на строительстве арендного жилья для нуждающихся и востребованных специалистов. В реальном секторе экономики акцент на поддержке внутреннего рынка. Качество жизни и возможности для каждого человека – основной посыл программы.
1: В мире.
2: Латвия сегодня утром запустила разведывательный беспилотник над пограничными с Беларусью районами. Об этом сообщил источник в авиадиспетчерских службах ЕС. Полет проходит на высоте около 2 километра. Аппараты данного типа предназначены в том числе для сбора разведывательной информации. Данный случай уже не первый, когда полеты разведывательного беспилотника фиксируются в пограничных районах, добавил источник. Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, в деятельности которой замешаны в том числе сотрудники офиса Зеленского. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на пресс-службу НАБУ. По данным украинских антикоррупционных органов, преступная организация действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов. Также в ней участвовали высокопоставленные сотрудники офиса Зеленского. Другие подробности пока не приводятся. Отмечается, что их обнародуют позже.
1: В Беларуси.
2: Наследие Кулешова, Коризны и Чергинца будут цитировать в Костюковичах. Идет подготовка ко Дню белорусской письменности. Этот литфорум станет 33-м в истории Беларуси. Основными темами праздника станут Год белорусской женщины, 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, пятилетка качества и юбилей классиков белорусской литературы. Основные исторические эпизоды развития книгопечатания на Могилевщине отразят в интерактивном формате выставки. День белорусской письменности состоится в Костюковичах 5 и 6 сентября. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, ветер западный с переходом на южный 4-9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 18-23, в Витебске 19-21 градус тепла. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: Еще не здоровалась, прямо сейчас предлагаю ловить мои горячие приветы, которые, надеюсь, вас сегодня согреют. Вообще подумала, что с хорошими людьми здороваться можно бесконечно, что, собственно, мы и делаем с вами на любимой волне Радио Витебск. Ну и, конечно же, продолжаем бранчевать этот экватор трудовой недели. Сейчас хочется пробежаться немножечко по нашим планам. В ближайшем будущем обязательно с вами поиграем в игру под названием «Пикник-шашлык», так что следите за эфиром, принимайте участие, поглядывайте в наши мессенджеры. Мы потихоньку уже приближаемся с вами к пятничному розыгрышу. Продолжим слушать топовую музыку и наслаждаться этим процессом. Конечно же, будем готовиться к поздравительному сегменту, музыкальному агенту, который начнется в обеденное время. Ну и просто так будем узнавать разную интересную развлекательную информацию из мира. А пока все-таки держим курс на трек под названием «I Keep On» от российских музыкантов Филатова и Кэрос.
0: Радио Витебск.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.
1: Всем привет, это Варзан. Слушайте мои треки на «Радио Витебск».

0: шашлык.
1: Обещала, девчонки и мальчишки, в этой получасовке обязательно играем в нашу вкусную, аппетитную игру под названием «Пикник-шашлык». За игру огромное спасибо торговой марке «Ганна» за предоставление классного подарка для вас, того самого мяса, того самого шашлычка. И этот подарочек вы получите уже в пятницу с помощью приложения «Рандомайзер» либо «Колеса фортуны». Мы будем выбирать победителя в этот временной промежуток с 12 до 13. Выпадет победитель случайным образом, а пока на самом деле все зависит только от вас, от того, насколько быстро вы умеете считать и насколько быстро вы умеете пользоваться мессенджерами. Игра у нас проходит сейчас в двух мессенджерах. Это в Телеграме и в Вайбере. В Телеграме у нас появится картинка, очередная порция шашлыка. Ваша задача насчитать кусочки. Сегодня, кстати, задание у нас будет достаточно простое. Я думаю, ни у кого сложности не вызовет. А вот как раз-таки циферку уже нужно прислать на Вайбер по номеру 70710071. Кто первым правильно отвечает, тот и попадает в список финалистов. Мне кажется, все предельно просто.
0: Пикник. Шашлык. Радио Витебск.

ребят, на самом деле иногда ваши ответы меня просто веселят. Сегодня сказала, что задание у нас будет максимально простое, потому что кусочков там не так-то много, и сосчитать их максимально быстро можно. Но тем не менее, когда пишут такие цифры, как 3, либо 14, я вообще не понимаю, откуда вы на самом деле это все берете. Но тем не менее, очень много у нас ответили правильно. Хотя вот только что Наташа, последняя, кстати, в Вайбере написала 7. Нет, друзья, 9 и 7 – это цифры очень-очень близкие у нас. И я бы сказала, ну, практически горячо. Но правильная цифра у нас там 8 кусочков. Та цифра, которая в перевернутом понимании означает знак бесконечности. Так вот, этот знак бесконечности сегодня удачу принес такому парню Андрею. У Андрея номер телефона заканчивается, кстати, на 4812. Андрей, если вы меня сейчас слышите, я вас поздравляю. Вы попадаете в список финалистов. Как уже говорила ранее, итоги будем подводить в финале трудовой недели в пятницу. Но, тем не менее, 2 вакантных места в списке у нас еще имеются. В эту игру мы продолжим играть с вами завтра. Ну и еще раз, конечно же, хочется сказать огромное спасибо торговой марке «Ганна».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Дорогой, скажи мне 3 заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Время на радио Витебск представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время в нашем городе Витебске 12:26.
2: Модно, стильно, дерзко и сочно.
3: Твой новый образ это
2: точно. Для него и для нее безупречно.
3: Бренд одежды «Точно». Любовь навечно.
4: Новая коллекция модной одежды для школы, работы и отдыха уже в магазинах.
0: Это точно?
4: Это точно. Ищи ближайший магазин в торговых центрах «Трио», «Эвиком» и «Маркосити».
5: Я под...

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Экс-глава строительного управления Треста из Орши предстанет перед судом за взятки. При проведении спецмероприятий витебские таможенники установили два факта незаконного ввоза товаров из России. Витебская область вошла в тройку лидеров по переработке коммунальных отходов. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: недавно, дорогие радиодрузья, мы с вами успешно поиграли, и такой мессенджер, как Viber, вы наполнили своими ответами с цифрами. Так вот сейчас предлагаю и Viber, и Telegram с номером 7071-071 наполнить большим количеством теплых и добрых слов в адрес ваших родных и близких, потому что уже потихонечку мы с вами приближаемся к нашему музыкальному агенту, так что пишите приятности, озвучка будет абсолютно бесплатная, в общем, ловите момент, а мы на волне продолжаем ловить не только хорошее настроение, но и классную музыку.
1: Радио Витебск. Включи настроение.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников. Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
2: Ленина, 62.
3: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: У этого парня по имени Лирик в песне очень много вопросов, но мало ответов. А у меня ответ однозначно будет. Хочется сейчас с вами поговорить немножечко на тему бодрящего ароматного напитка, кофе, который, уверенно, употребляют очень многие из вас. Я, признаться честно, давно уже подсела на крепкий кофе американо, отошла как-то от добавления молока. А брат мой подсадил меня еще на такой рецепт: добавлять в чашечку кофе дольку лимона. Признаю честно, пьется с огромным удовольствием. Вам рекомендую. Ну а с учетом того, что завтра на календаре у нас четверг, планирую приготовить кофе с корицей. Именно корицу нужно добавлять в этот день недели. Говорят, финансов станет больше, так что, глядишь, обогатимся в скором времени, лишним не будет. Но на самом деле, ребят, у меня про кофе есть совсем другая новость, представляете? Исследование показало, что любители кофе оказались менее склонны к накоплению жира. Финские и польские ученые обнаружили связь между регулярным употреблением этого напитка и меньшим количеством жировой ткани в организме. Исследователи изучили данные чуть больше 2000 человек, которые в возрасте 46 лет заполняли опросники. Они рассказывали о своем образе жизни, пищевых привычках, о состоянии здоровья и наличии заболеваний. Так вот, участников разделили на 4 группы в зависимости от количества выпиваемого кофе. Одни его вообще не пили, до людей, употреблявших 5 и более чашек кофе в день. Оказалось, что у людей, которые пили больше кофе, было меньше общей жировой ткани и висцерального жира. При этом у них была выше масса скелетных мышц. У мужчин, кстати, более высокое потребление кофе также было связано с меньшим уровнем инсулина и инсулинорезистентности, а также с изменением уровня некоторых аминокислот и жиров. На самом деле исследование не доказывает, что кофе помогает худеть, но тем не менее факт остается фактом. Так что, если вы большой любитель кофе, сейчас как раз-таки, мне кажется, сделать ту самую кофейную паузу. В музыкальном плане мы тоже послушаем песню на эту тему. Выбрала для всех трек под названием «Black Coffee» от музыкального проекта «All Sense». Кстати, песня вышла ровно 26 лет назад, так что мы ностальгируем.
1: Радио Витебск. Для тебя и для каждого.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Тратите? Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Новинка.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Прокуратура Витебской области направила в суд Новополоцка уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает Белт со ссылкой на службу информации прокуратуры. Фигурант сначала трудился производителем работ, потом возглавил строительное управление одного из трестов фурши. С февраля 2023 года по январь 2026 он несколько раз получил от представителя коммерческой компании взятку на общую сумму не менее 13 800 рублей. Деньги в том числе поступали на его банковский счет. За это обвиняемый обещал решить вопросы, которые входили в его компетенцию. Генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело, велось расследование, по результатам которого прокуратура пришла к выводу об обоснованности предъявленного обвинения. Фигурант остается под домашним арестом. При проведении спецмероприятий витебские таможенники установили два факта незаконного ввоза товаров из России. В первом случае на белорусско-российском участке границы оперативники остановили транспортное средство белорусского индивидуального предпринимателя, в котором находилось почти 3000 единиц товаров народного потребления стоимостью около 190 тысяч белорусских рублей. На партию водитель предоставил недействительные сопроводительные документы. Во втором случае остановлен грузовик белорусского перевозчика. При досмотре установлено, что в нем находится около 2500 единиц одежды, обуви, сумок, автозапчастей, инструментов и другого стоимостью более 93 тысяч рублей, на которые вовсе не было никаких документов. Витебская таможня в отношении нарушителей начаты административные процессы. Уровень использования коммунальных отходов в Беларуси за первое полугодие текущего года, по данным информационного ресурса «Цель-99», достиг 50,6%. Об этом сообщают «Витебские вести». Больше половины коммунальных отходов, образовавшихся у населения, не захоранивается на мусорных полигонах, а направляется на дальнейшее использование в качестве материалов для изготовления новых товаров и упаковки, сырья для производства альтернативного топлива и прочего. В тройке лидеров, превысивших общереспубликанский уровень использования отходов, после Груднинщины и Брещины, Витебская область с показателем в 52,2%. Рост уровня использования не только результат развития системы обращения с отходами, но и показатель роста экологической культуры населения. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — автосалон «Белавтомаркет».

0: 8 800 200 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями. Погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный с переходом на южный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 18-23, в Витебске 19-21 градус тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный агент.
1: В нашем красивом и, слава богу, сегодня солнечном городе Витебске на часах уже обеденное время, а значит, как анонсировала ранее, прямо сейчас на волне радио Витебск начинается наш поздравительный сегмент, он же музыкальный агент. И перед тем, как напомнить вам наши данные, куда и как что отправлять, я хочу пробежаться по сегодняшним праздникам. 19 августа, как показывает нам календарь, отмечается Всемирный день фотографии, а фоткаться любим мы все, особенно делать какие-то шуточные селфи. Так вот, я вам сейчас, ребят, предлагаю, если вы находитесь на работе, и рядом с вами есть какие-то любимые коллеги, можно сделать какую-то интересную памятную фотографию, лишней не будет. Можете, кстати, этой фотографией с нами поделиться. Мы в свое время тоже заморочились на эту тему, наделали интересных фотографий, которые вы сейчас можете понаблюдать в нашем Вайбере или Телеграме. Для вас там есть такой небольшой шуточный ролик, так сказать, на эту тему в честь праздника. А еще сегодня отмечается День почтовой марки, без которой, в принципе, не обходится ни одно письмо, ни одно послание. Благо, в нашей поздравительной программе никакие марки вам не нужны. Берем просто в руки телефоны и пишем свои привет, поздравления, признание в любви и отправляем музыкальные заявки в Viber или Telegram по номеру 70710071. Ну а я уже как раз-таки в скором времени все это дело буду озвучивать. А пока пожелаю вам прекрасного дня и классной музыки в динамиках.
0: Музыкальный

0: Stay forever.
1: Реклама.
2: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
3: Ленина 62.
4: Ами. Акция Мегашопинг. Только с 7 по 20 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Только что послушали с вами композицию под названием «Попкорн», разыграли в себе аппетит, так что всем обедающим сейчас как раз-таки приятного аппетита. Кстати, на тему еды и праздников буквально недавно в Вайбере прилетела одна открытка. Приятный человечек поздравил нас с яблочным спасом. 19 августа отмечается еще это событие. Вот я сегодня как чувствовала, представляете, на работу принесла яблоки и угостила своих коллег. С девчонками, кстати, потом на нашей FM-кухне разговорились на эту тему. Сейчас на самом деле та самая дача и деревня приносят свои плоды в плане урожая, да, очень много у всех яблок, кабачков, и все начинают постоянно этим делиться, и даже не знают, куда все это подевать. Так вот, знаете, я предлагаю так, как раз-таки можно принести на работу, сделать хорошее дело, угостить своих коллег, как уже говорила ранее. Плюс ко всему, не забываем, что мы с вами подходим к осени, время вспоминать свои рецепты шарлоток. А еще, буквально недавно на просторах интернета высмотрела один рецепт, называется «Кабачковый брауни». Добавляете туда какао или шоколад, и получается такой вкусный пирог. Как пишут в отзывах, никто даже не додумывается, что там в составе есть кабачок. Поэтому, ребята, пользуйтесь, гуглите, готовьте. Будем потом все это дело обсуждать. Глядишь, какую-нибудь потом рубрику с вами про еду создадим. Но пока все-таки будем угощаться вашими сообщениями. Что нам прислали? Здравствуйте, передайте пламенный привет мамуле Нестерович Галине Леонидовне. Я ее сильно люблю, сын Вадим написал. Передаю огромный привет Парновскому Юрию от любимой жены. Хорошего дня всем. А также есть у нас сообщение от Ирины. Летний любящий привет, пожалуйста, передайте в деревню Быховцы моему любимому мужу Дмитрию и Римме Викторовне. Отличного дня, прекрасного настроения и шикарной рыбалки. Ну вот смотрите, все делом заняты. Мы тоже продолжаем заниматься делом. Ловим ваше послание в мессенджерах, так что пишите, не стесняйтесь. Ну и, конечно же, слушаем любимую музыку.
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
4: Ленина 62.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Continente.
1: Под этот трек от диджея Руми я возвращаюсь к вам не опять, а снова в эфир и готова читать дальше ваши приятности, которые у нас здесь есть. Хочу всем слушателям «Любимой волны» пожелать замечательного дня. И отдельно передаю привет моему коту Кириллу. В выходные увидимся, скучаю, жду очень и тебя сильно люблю. Алина написала. Так, вот еще приятность такая. Добрый день, радио Витебск. Передаю огромный и сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Удачного, радостного дня в любую погоду и пусть на душе будет тепло, светло и уютно. Отличного тебе самочувствия, прекрасного настроения, крепкого здоровья, радостных, приятных новостей, успехов и удачи. Обнимаю, целую, очень сильно тебя люблю. Твоя любящая бабуля Люба написала. Ну, по сообщениям у нас пока как-то так. Кто хочет к нам присоединиться, пишите, не стесняйтесь. Напоминаю, что сообщения, в том числе музыкальные заявки, кстати, мы принимаем до 13.55. Ну, а в плане музыки мы продолжаем двигаться дальше. В скором времени послушаем новинку «Talk to you» от Anotar и 54U. Прямо сейчас насладимся песней «Давай не ждать» от Мари Краймбрери. Ну а в середине часа вас, как всегда, ждет краткий выпуск новостей от службы информации.
0: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Отправленные в армию недобросовестные сельхозработники отрабатывают тактическую подготовку, сообщили Минобороны. Очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной провели на территории Беларуси. Больше половины опрошенных швейцарцев выступили против закрепления в Конституции принципа вечного нейтралитета. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на радио Витебск.

0: But you're just a boy.
1: And you're just a girl.
2: Музыкальный агент.
3: Продолжаем в эфире дарить не только классную музыку, но и счастье и радость, которые сами с вами делимся, так сказать, из своего внутреннего состояния. Ну и, конечно же, из тех посланий, которые вы пишете своим родным и близким. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет всей семье Зуевых, особенной персональной супруге Зуевой Ане, сыновьям Дмитрию и Максиму, маме Марии Дмитриевне. Я вас очень сильно люблю. Отдельно есть приветы для Вадима Сергеевича, Артему Семенову передают, Елене и Андрею, Саве, всему коллективу радиостанции Витебск. Хорошего дня, вы лучшие. Саш, кстати, насколько знаю, вы в отпуске, но очень приятно, что даже отпуск проводите вместе с волной Радио Витебск. Идем дальше по тексту. Передайте, пожалуйста, привет семье Синяковых. Всем продуктивной работы, богатого урожая, больше позитива. Я вас очень люблю. И вот такая вот приятность имеется. Сегодня нам всем очень везет, потому что за окном светит солнце, так что всем хорошего настроения, пишет Марина. И Марина попросила поставить что-нибудь русское, потанцевать. Ну и мне, естественно, на ум сразу, не долго думая, пришла свежая работа под названием «Не стой, танцуй» от группы «Ума Турман». Так что действуем.
2: Музыкальный агент.

0: Радио Витебск.
1: I am paid to exist.

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Музыкальный агент.
1: Если кто-то из вас запутался во времени, напомню, что сейчас у нас 13.43. На волне нашего города продолжается музыкальный агент. Если вы хотите к нам сюда, так сказать, забежать, успеть на огонек, то напоминаю тоже и данные. Вайбер, Телеграм 7071071. Ну и озвучка продолжается. Поздравляем с днем рождения нашу коллегу Катюшу. Здоровья тебе, счастья, всех земных благ и настоящей чистой взаимной любви. Таня, Оля, Женя и Вадим написали. Также от Юли прилетело у нас послание в Вайбере. Здравствуйте, передаю привет Щукиной Карине. Искренне желаю этой замечательной девушке перебороть себя и сесть за руль. Кариночка, у тебя все получится, мы в тебя верим. Мы тоже, так сказать, в Карину верим, уверена, все получится, мыслим позитивно и, так сказать, садимся в автомобиль и, конечно же, двигаемся. Пускай, Карина, вам везде загорается, так сказать, зеленый свет. Юля попросила поставить композицию под названием «Гром города» от Нилетто, Олега Майами и Леши Свика. Такая песня, естественно, есть, причем давно в нашей фонотеке, но если хочется ее вспомнить, то почему бы нам не отказывать? Музыка.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
3: Ленина, 62.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30%. На световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: агент.
1: Судя по всему, у Али Фарбана и Рене Миллер тело хочет танцев, ну, по крайней мере, их тело говорит. В новинке под названием Body Talk мы, друзья, в финале часа обязательно с вами немножечко потанцуем и устроим себе небольшую физкульт-минутку. Но все-таки, как-никак, мне вначале хочется зачитать еще одно сообщение, которое к нам вот буквально недавно прилетело. Здравствуйте, передаю привет поварам Грин, Васильевой Ларисе, Цыгановой Елене, Бобровой Татьяне и Лосовской Маше. Желаю вам, девчонки, отличной смены, замечательного настроения и много любви. Вот такие вот слова прекрасной поддержки. Кто не успел отметиться своим словесным творчеством, либо не успел послушать любимую музыку, не переживайте. Можно будет написать вечером с 19 до 20, когда состоится второй выпуск музыкального агента, так что принимайте информацию к сведению. Мы в финале часа, как всегда, традиционно послушаем еще немного музыки, а потом узнаем свежие новости и прогноз погоды от службы информации.
0: Музыкальный

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Военнообязанные из числа недобросовестных специалистов сельхозпредприятий, призванные в одно из соединений сил специальных операций, отрабатывают элементы тактической подготовки на военном полигоне. Об этом сообщили в Минобороны. Во время занятий они преодолели психологическую полосу, прошли обкатку боевыми машинами БТР и отработали эвакуацию подразделений на бронетранспортерах в район сосредоточения. В оборонном ведомстве отметили, что впереди у военно обязанных выполнения учебно-боевых задач на участках государственной границы.
1: Политика.
2: Обмен военнопленными между Россией и Украиной провели на территории Белоруссии. Передает Белта. Беларусь продолжает выполнять свою гуманитарную миссию и в очередной раз выступила площадка для обмена военнопленными. Россия и Украина передали друг другу по 103 человека. Белорусская сторона выстроила необходимую логистическую цепочку, созданы условия для безопасной посадки самолета в аэропорту Гомеля и исследования колонн автобусов в пункт пропуска Новая Гута, где произошел обмен. Каждому человеку предоставлено горячее питание. На месте дежурили бригады скорой медицинской помощи.
1: В мире.
2: Большинство опрошенных жителей Швейцарии выступили против инициативы о закреплении в Конституции страны принципа вечного вооруженного и всеобъемлющего нейтралитета. Об этом свидетельствует результат опроса, проведенного по заказу местных СМИ. Согласно результатам исследования, против инициативы высказались 62% респондентов, за нее готовы проголосовать 32%. Поддерживает предложение преимущественный электорат крупнейшей политической силы страны – Швейцарской народной партии. Сторонники остальных партий в основном выступают против инициативы. Работники сферы образования и науки со всей Молдовы вышли на протест в центре Кишинева, требуя повышения зарплат. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Белта. Протестующие требуют от власти выполнить обещание о повышении зарплат с 1 сентября этого года. Акция организована Федерацией профсоюзов образования и науки. Профсоюзы требуют конкретных решений для повышения доходов работников, проведения такой зарплатной политики, которая позволит удержать специалистов в системе, а также признание роли педагогов и вспомогательных персонала. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья с зарплатой 1200-1350 рублей. Слесарь-ремонтник с зарплатой 1800-2000 рублей. Телефоны 227608, 29-829-47-68. И на этом у меня все новости. Информационный день на Радио Витебск продолжит Татьяна Воронцова, партнер выпуска «Сеть магазинов Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Пломбир» «Брест-Литовск» в рожке с глазурью 70 граммов 1 рубль 49 копеек. Квас «Лидский темный» 2 литра 3 рубля 29 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 54%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Под этот свежий хит Мичико в исполнении диджея Годжи, Джейсона Дерула и Мелоди мы вырываемся в новый час на волне нашего города и продолжаем бранчевать. Сейчас обязательно пробежимся с вами по планам на эту 60-минутку в следующей получасовке. В принципе, уже скоро будем подводить итоги нашей сегодняшней бранч-премьеры. Так что, друзья, пока есть время, не ленитесь, переходите в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск» и действуйте. Пост ждет ваших ответов, ждет ваших реакций, комментариев. Ну и, естественно, если вы новинку сегодня пропустили в эфире, там есть прекрасная возможность ее сейчас немножечко вспомнить или поближе познакомиться. А вот как раз-таки в этой получасовке мы с вами обязательно поиграем в нашу новую игру под названием «Поймай меня», которая приурочена к масштабному мероприятию, фестивалю «Пойма». Так что если вы хотите бесплатно туда сходить, классно зафиналить лето и оторваться по полной программе, то советую принимать участие, следить за эфиром, ну и, конечно же, не забыть подписаться на наш инстаграм «Радио Витебск», и, конечно же, просмотреть истории лишним не будет. В общем, всем хорошего дня.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.

0: Реклама. Большая летняя распродажа Vascona. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona Buy и по номеру 7176.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62.
3: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: «Поймай меня, если сможешь».
1: Я надеюсь, друзья, вы сейчас настроены немножечко поиграть. Напомню, что в эфире у нас проходит новая игра под названием «Поймай меня». Приурочена она к масштабному мероприятию, фестивалю «Пойма», который пройдет уже на следующей неделе. В финале, так сказать, лета, в выходные дни. Если вы хотите действительно классно провести время, посмотреть там, пообщаться с новыми людьми, познакомиться с кем-то, послушать музыку, угостить себя какой-то необычной вкусной едой, посостязаться в спортивных мероприятиях, в общем, вам однозначно сюда. Мы разыгрываем, условно назовем приз, как пригласительное на две персоны, и сейчас кто-то из вас этот подарок однозначно получит. Играем мы с вами в двух, я бы не сказала, что это мессенджеры, и социальная сеть, это Инстаграм. Сейчас там у нас крутится с самого утра видеоролик, на котором изображены разные артисты. Ваша задача, естественно, артистов, которых я назову в эфире, заскринить, и самое главное, чтобы помимо того, что там были звезды со словами из песен, нужно, чтобы было указано еще время, что действительно было видно, вы играете сейчас. И вот этот вот свой скрин как раз-таки присылаем на Viber по номеру 7071071. Когда речь заходит о музыкантах, у меня всегда огромнейшее количество предысторий. Ну и, естественно, ту группу, которую я сегодня выбрала, она классная группа, очень люблю их музыку, и хочется верить, что когда-нибудь эти ребята приедут к нам на Славянский базар, я не просто пойду туда, а побегу, мне кажется, однозначно. Ну и вообще, вспоминая, наверное, молодость, многие девчонки делились на три категории, потому что в группе было всегда три парня, и кто-то выбирал любимчиков. На самом деле, многие девчонки любили Кирилла Туриченко. Я, признаться честно, всегда фанатела от Андрея Григорьева Аполлонова, от того самого Рыжика. Судя по всему, у меня, наверное, поэтому и Рыжий кот живет. В общем, друзья, ловим сейчас группу Иванушки Интернешнл с их песней «Тополиный пух», «Жара июль», «Ночи такие звездные». Именно такая фраза там как раз-таки и имеется.
0: «Поймай меня, если сможешь».

0: слушает.
1: «Поймай меня, если сможешь».
2: Напоминаю, друзья, что ваша задача была сделать скрин из нашего инстаграма «Радио Витебск». Кстати, на наш инстаграм обязательно еще и нужно подписаться. И помимо того, что скрин должен показывать звезд, которых я загадала, и песню, там еще должно быть указано имя. У нас были «Иванушки Интернешнл» со словами «Тополиный пух», «Жара июль», «Ночи такие звездные». Ну, естественно, вы большие молодцы, за музыкальный нарез наприсылали огромное количество сообщений, но, тем не менее, первой в нашем вайбере оказалась Оля. У Оли номер телефона заканчивается на 1990. Олечка, я вас поздравляю, вы прямо сейчас выигрываете потрясающий подарок, пригласительное на 2 человека. Где и как вы сможете забрать этот приз, я расскажу вам вне эфира, а мы, друзья, двигаемся дальше.
3: Финалем лета на фестивале «Пойма».
0: 2 дня веселья, музыки и спорта.
3: 28 и 29 августа. «Пойма реки Ведьба», «Ночной рейд», лазерное шоу и более 50 артистов в программе «Феста».
0: Фестиваль «Пойма». Поймаем это лето вместе.
3: Информационный партнер «Радио Витебск».
4: Это

0: до 3 января 2029 года.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Очередь легковушек на въезд в ЕС из Беларуси перед пунктами пропуска за сутки выросла на 400 единиц. Рада назначила главой Минобороны Украины Евгения Хмару. Мощи Дмитрия Донского нашли во время реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: своим творчеством с нами делится американская певица албанского происхождения Ava Max. Свежая работа называется Kill It Queen, и в песне певица признается, что она королева, а судя по всему, у певицы все замечательно с самооценкой. Но, тем не менее, сейчас хочется поговорить про другую исполнительницу, именно Леди Гагу. Кстати, Ava Max с Леди Гагой в мире шоу-бизнеса очень часто путают, не в плане музыки, нет, здесь они абсолютно разные, а в плане внешности, потому что эти девчонки любят эпатировать публику, иногда могут перекрасить волосы в необычный какой-то цвет, сделать геометрические стрижки, либо одеть на выступление какие-то интересные наряды. И, кстати, Ava Max такое сравнение не очень-то нравится, не потому что она не уважает Леди Гагу, а просто потому что девчонки, ну, не любят быть на кого-то похожими. Вот вам пример, когда вы идете на вечеринку, купили себе новое платье, заходите, а там девушка в таком же наряде. Ну, естественно, вам это не понравится, поэтому здесь, в принципе, у девчонок вот такое же отношение друг к другу. Но на самом деле про Леди Гагу я заговорила не просто так, а потому что сегодня, 19 августа, но ровно 18 лет назад, певица Леди Гага взорвала музыкальный мир своим дебютным альбомом под названием The Fame. Пластинка стала настоящим феноменом. В то время принесла ей престижные награды, включая Грэмми за лучший танцевальный электронный альбом. Ну и, конечно же, в общей сложности эта пластинка The Fame завоевала множество наград, включая Brit Awards, MTV VMA, и подарила миру, кстати, такие бриллиантовые хиты, как Poker Face и Just Dance. Альбом разошелся тиражом более 16 миллионов копий, а в 2013 году Rolling Stones, такой журнал, признал его одним из 100 величайших дебютных альбомов всех времен. Не знаю, получится ли у Леди Гаги побить собственные рекорды в ближайшем будущем, но, тем не менее, альбомчик такой хорошенький однозначно у нее есть, и прямо сейчас тот самый хит Poker Face из этого альбома мы с вами вспомним и послушаем.
1: Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любимой волне.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Бранч-премьера.
1: Вот что мы с вами, слушатели и меломаны любимой волны радио Витебска, еще не сделали, так это, конечно же, не подвели итоги нашей сегодняшней бранч-премьеры. На повестке этого летнего и солнечного денечка у нас была музыкальная работа под названием «Ravers» от Элли Голдинг, британской певицы и автора песен. Я уже сегодня вам рассказывала, что на счету певицы огромное количество классных музыкальных работ, и вообще известные мировые диджеи с ней на самом деле очень любят посотрудничать, потому что у нее необычный, немного даже гипнотизирующий вокал, который в диджейских саундах как раз-таки звучит очень даже интересно и создает свою такую атмосферу магии в музыке. Напомню, что новинка у нас сегодня переводится как «Ценитель удовольствий». Элли Голдинг представила танцевальный трек, где сочетаются насыщенные синтезаторные ритмы и мощные басы, создают ту самую атмосферу фестиваля. Эта новинка войдет в ее новую пластинку, которая выйдет уже в сентябре этого года. Ну и, как уже сказала, что трек у нас про любителей удовольствий, посвящен на самом деле эйфории, растворению в громкой музыке, подмигающие огни, поиску близких людей и даже настоящей любви на танцполе. Вот такой вот как раз-таки был смысл. В общем, давайте сейчас немножечко вспомним, как звучала эта работа, а потом пробежимся по цифрам.

0: Сегодня, на самом деле, у нас очень интересные, так сказать, результаты. Признаться честно, когда запускала эту новинку в эфир, в принципе, была уверена, что так и произойдет, потому что, несмотря на то, что я меломан, и Элли Голдинг действительно потрясающая исполнительница, я вот к ее творчеству отношусь абсолютно равнодушно. То есть, ни за, ни против, но, тем не менее, послушать однозначно могу, но результаты такие. Сегодня никто не поставил у нас наивысший, не проголосовал за наивысший ответ, наилучший, так сказать. У нас 62% выбрали золотую середину и решили, что новинка сойдет. И 38% сегодня проголосовали и выбрали такой ответ, как «Ой, нет». Ну, вот как-то так. Спасибо вам, друзья, за вашу обратную связь. Есть у нас еще сегодня не только процентное соотношение, но и нам поставили одну обезьянку с закрытыми глазами, за которую тоже огромное спасибо. Результаты, в принципе, неплохие. Большей части не то чтобы понравилось, но послушать можно. Поэтому я думаю, что иногда где-то да будет появляться эта музыкальная работа в нашем эфирном плейлисте, чтобы его немножечко разбавить. Если вам она запала все-таки в душу, но вы не успели проголосовать, можете себе забирать. А мы пойдем дальше. С новинками будем знакомиться уже завтра в рамках рубрики «Бранч-премьера». А сейчас послушаем на самом деле с вами прекрасную, свежую, мелодичную, я бы сказала, очень красивую песню. Песня называется она Great Expectation от Сиены Спироу.
1: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: эти звезды по имени Леони и Каллум Скотт не просили меня остаться. Благодаря своей музыкальной работе «Stay», увы и ах, ребята, глядя на часы, а там у нас уже практически 15:00, я понимаю, что наша программа «Бранч» подошла к концу, так что будем с вами прощаться. Ну и, естественно, я планирую прямо сейчас покинуть эту эфирную студию. Перед тем, как уйти, естественно, проанонсирую и расскажу, что же вас ждет впереди. В финале часа, как всегда, будет немного музыки, потом узнаем самые свежие новости и метеоподробности от Татьяны Воронцовой. Она буквально недавно заступила на рабочую смену. Не забывайте, что с 15 до 16 на волне будет проходить для вас авторская программа под названием «Час по-русски». Ну и вечером с 16 до 20 в эфире появится Настя Дроздова со своей вечерней программой «Хорошая компания». Так что оставайтесь здесь, не переключайтесь. Радио «Витебск» работает для вас 24/7. Всем я пожелаю просто прекрасного дня. Услышимся уже завтра, в предпятницу. Напомню, что у микрофона была Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Радио «Витебск». Будь на волне.

0: слушает. В Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Очередь легковых автомобилей перед пунктами пропуска на въезд в ЕС выросла за сутки на 400 единиц, сообщает Белта со ссылкой на Государственный пограничный комитет Беларуси. Наибольшее скопление легковых автомобилей отмечается на польском направлении. По данным, на 12.00 перед пунктами пропуска Тересполь, Бобровники и Кузница-Белостоцкая въезда в Польшу ожидают 2245 легковушек и 38 автобусов. За сутки сопредельная страна приняла на свою территорию лишь 30% авто от нормы. Более 1190 фур фиксируется перед польскими погранпереходами Бобровники и Кукурыки.
0: В мире.
1: Верховная Рада назначила Евгения Хмару на пост главы Минобороны Украины. Об этом со ссылкой на трансляцию заседания сообщают украинские СМИ. Решение на голосовании сегодня поддержали 312 парламентариев при минимально необходимых 226. Накануне Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Хмары на эту должность. После этого экс-министр обороны Михаил Федоров выпустил видеообращение, в котором раскритиковал действующую власть. Он также заявил о кризисе управления в стране и призвал провести выборы. Около 40 тысяч человек в Индонезии остались без крова из-за землетрясения. Стихия унесла жизни не менее 70 человек. Еще 1182 получили травмы. Поисковые работы продолжаются. Количество пропавших без вести пока неизвестно. Почти 12 тысяч домов и сотни объектов общественной инфраструктуры получили повреждения. Пострадали 663 школы, 182 медицинских учреждения и 184 правительственных здания. Также были разрушены дороги, мосты и другие элементы инфраструктуры. Более 40 тысяч жителей были вынуждены искать временное убежище. Мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского обнаружили во время реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля, сообщает ТАСС. Антропологическое исследование, а также комплекс исторических сведений и археологический облик захоронения подтвердили подлинность мощей. Их фрагменты будут находиться в храмах Русской Православной Церкви. Князь Дмитрий Донской родился 12 октября 1350 года в Москве. Свое правление он посвятил объединению русских земель и освобождению от татаро монгольского ига. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска — автосалон «Белавтомарт».

0: 8017-37-00-11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства «Волгоград».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66, сайт оконныйостров.бай.
3: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. В Нанбеларуси рассказали о ходе реконструкции республиканского полигона для испытаний мобильных машин. В Хорватии задержан украинец по делу о подрыве северных потоков. Мета грозит штраф в 1,5 триллиона долларов за вред ментальному здоровью детей. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск. Час

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Ход масштабной реконструкции республиканского полигона для испытаний мобильных машин проинспектировал сегодня председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник. Модернизация объекта позволит Беларуси выйти на новый уровень в сфере исследований и сертификации автоматизированных транспортных средств. В НАН Беларуси рассказали, что модернизированный полигон оснащен передовым оборудованием, включая шинные тестеры, весоизмерительные комплексы и системы балластных манекенов. Это позволит проводить комплексную проверку транспортных средств по самым современным критериям безопасности.
1: Политика.
2: Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху рассматривает возможность перехода к публичной конфронтации с американским лидером Дональдом Трампом по вопросам военного присутствия в секторе Газа и Ливане. Об этом информирует ТАСС. Глава израильского Кабмина считает условия, которые навязывает Вашингтон, противоречащими интересам его страны. Личные отношения двух лидеров за последние месяцы существенно ухудшились. В преддверии парламентских выборов в Израиле Нетаньяху полагает, что переход к публичной конфронтации с Трампом и резкое отстаивание интересов нацбезопасности перед США может поднять рейтинг его партии.
1: В мире.
2: В Хорватии задержали второго подозреваемого по делу о подрыве северных потоков. Следователи полагают, что он был одним из водолазов, который прикрепил взрывчатку к трубопроводам в Балтийском море. В отношении этого человека уже проводилось расследование. Это тот самый гражданин Украины, который был обнаружен в Польше в прошлом году. Но польская сторона отказалась его экстрадировать в Германию вопреки международным соглашениям. Он был освобожден, что привело к значительной дипломатической напряженности. Теперь следователям удалось найти этого человека в Хорватии. И Германия запросит его экстрадицию. Компания Meta оказалась под угрозой рекордного штрафа почти в 1,5 триллиона долларов. IT-гиганта обвиняют в нанесении вреда ментальному здоровью детей и грубом нарушении конфиденциальности несовершеннолетних в интернете. По версии следствия, алгоритмы Facebook и Instagram специально удерживают подростков у экранов часами. Если суд признает вину, корпорацию обяжут не только выплатить огромную сумму, но и полностью переписать код приложения, убрать бесконечную прокрутку и агрессивные уведомления. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио «Витебск». День твоего города.
6: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: А вот и среда, отличный день. И даже не потому, что все ближе и ближе к пятнице, а потому, что в какой-то момент все мы начали считать, что именно среда, именно середина недели — это тот самый плодотворный день, когда мы решаем все вопросы, закрываем все задачи, успеваем пообщаться там-там-там и еще для себя что-нибудь приятное сделать. На самом деле, день успел обрасти даже народными приметами. Так вот, знаете, если вы в дороге, то это к удачной поездке и хорошим результатам. Если вы сегодня с кем-то познакомились, то, скорее всего, станете верными друзьями. Если совершаете покупки каких-нибудь мелочей для дома или одежды, то тоже все будет отлично. Ну а сны, говорят, со вторника на среду часто бывают вещами. Но вот что нельзя делать, так это лениться, ссориться и менять работу. Так что, если вы хотели, не-не, ждем понедельника. Ну а пока, друзья, с вами хорошая компания на волне Радио Витебск. До 20.00 буду здесь. У микрофона Настя Дроздова. Всем привет!
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: О как!
2: Новость, которую, возможно, писали ваши родственники. Да-да, те самые, у которых вы не забрали очередную порцию кабачков. Друзья, выяснилось, что именно этот, овощи-то как-то очень культурно. Ну ладно, давайте так. Именно кабачки помогают выглядеть моложе на 5-7 лет. Так говорят диетологи, между прочим. В общем, что нужно делать? Салат из кабачка и огурца на ночь. Выводит лишнюю воду, поддерживает сердце благодаря калию. Рекомендуемая порция 100-200 грамм. Но это однозначно мы можем, но нужны ли нам все остальные кабачки? Вот это вопрос.

0: открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Ну, говорил же, что среда – самый плодотворный день среди всей рабочей недели. Так вот, не могу оторваться, очень хочется с вами поболтать. Но самое важное, что информация – это полезная, ведь партнер вечернего шоу – компания «Автосеть». Шины и диски – большая распродажа шин в магазинах «Автосеть». Скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть» в Орше, Якубовского, 85, «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35 и «Автосеть» Полоцкий, Петруся, Обровки, 57. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Хорошая компания на радио Витебск.
2: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.

0: самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?
1: Давай на самый верх.
2: Так, давайте предположим, что это какая-то драйвовая музыкальная композиция. Текст оставляем. Давай на самый верх. Вот к этому и призываю, друзья, потому что в скором времени именно на Олимпе случится, ну, такая нешуточная борьба между теми, кто захочет получить билеты в кино, кто его знает, может быть, на какую-нибудь историческую драму, а может быть, наоборот, на какой-нибудь мультфильм. Все в ваших руках. Самое главное, чтобы были еще и телефоны. Игра под названием «Стоп-кадр» в скором времени окажется на волне радио Витебск. А пока длинный дубль в помощь.
3: Радио Витебск.

приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Актриса Сэдди Синг раскрыла, когда начнутся съемки нового кинокомикса «Люди Икс». По словам звезды сериала «Очень странные дела» и фильма «Человек-паук. Новый день», новый проект о команде мутантов-супергероев снимут в 2027 году. Об этом актриса рассказала в интервью Vanity Fair.

0: События нового сезона детектива «Убийство в одном здании» развернутся в Лондоне, и актерский состав продолжает пополняться звездами британского телевидения. Так к касту присоединился актер Питер Капальди, известный по ролям в сериалах «Гуще событий» и «Доктор Кто». Вместе с ним в шестом сезоне «Убийц» сыграет Дэвид Теннант, другая звезда «Доктора Кто». Причем Теннант и Капальди играли в шоу одну и ту же роль самого «Доктора Кто», но разное воплощение персонажа. Также в продолжении «Убийств» снимаются Мартин Фриман, Дженнифер Сондерс, Ричард Айоади, Никола Кокланд и другие. Троицу центральных персонажей истории по-прежнему играют Стив Мартин, Селена Гомес и Мартин Шорт. Комедийный сериал выходит на стриминге Hulu. Дата премьеры шестого сезона «Убийств» пока не объявлена.
1: Длинный дубль.
0: Студия Paramount Pictures выкатила финальный трейлер криминального триллера «Любой ценой», который имеет некоторые сюжетные элементы бадди-экшена. Главные роли в постановке исполняют Марк Уолберг и Яхья Абдул-Матин II. Сюжет, вдохновленный реальными событиями, рассказывает о молодом чернокожем агенте ФБР в 60-х, которого бюро отправляет расследовать серию жестоких убийств борцов за гражданские права. Протагонист вынужден объединиться с работающим на мафию киллером и оказывается в сложном положении, когда правосудие и возмездие становится примерно одним и тем же. Когда система оказывается неэффективной, двое совершенно непохожих мужчин решают, что у закона существуют ограничения, а у них нет. Премьера фильма намечена на 4 сентября. И на этом все. Смотри хорошее кино. Длинный дубль продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 27 38.
1: Радио Витебск. Хит на

0: Витебск. Хорошая компания. Камера, мотор. Стоп-кадр.
1: Времени было достаточно, чтобы поесть, поспать, музыку послушать, потанцевать и вообще, может быть, даже забыть о том, что у нас, между прочим, важная встреча, друзья. Да, прямо сейчас будем играть в стоп-кадр. Останавливаю кадр и, ну, собственно говоря, до этого предварительно прослушав, что там сказал тот или иной персонаж. Да, именно вот эту цитатку я подчеркиваю и выдаю вам. А вам необходимо отправиться в Viber по номеру 7071071 и дополнить эту цитату, чтобы она полноценно звучала. Да, мне кажется, вчера было сложновато, немножечко сегодня будет попроще, обещаю. Но прежде все-таки расскажу про приз, который ждет кого-то из вас. Это 2 билета на любой киносеанс в любом кинотеатре нашего города. Время, кинокартину вы выбираете сами. Самое главное знать, с кем вы пойдете, и тогда все точно сложится. Что касается сегодняшней цитаты, мне кажется, ее не знает, но только ленивый. Но, тем не менее, давайте так. Я начну, а вы продолжите. Ну, а точнее, зафиналите. А как же сегодня она будет звучать? Ну, вот так вот, например. Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто... Кто она просто? Жду, друзья, давайте еще раз дублирую. Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто... Не просто кто? Жду ваше сообщение в Вайбере номер 7071071.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
3: Ленина 62.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Камера, мотор. Стоп-кадр.
5: Ну что ж, друзья, я вижу, что есть среди вас те, кто играет, ну, ради интереса, ради того, чтобы посоревноваться, возможно, с другими в креативном подходе, потому что действительно все, абсолютно все знают, чем заканчивается данное предложение. Так вот, нет, есть, конечно, неверные ответы, но, если честно, они такие классные, что давайте с них, пожалуй, стартуем. Давайте дублируем, что мы сегодня с вами подробно разбирали. Следующую фразу. Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто член года... человек года Витебщины, написала Инга. Ну что ж, в целом, да, похоже, очень похоже. Евгений тоже решил присоединиться и написал «дальнобойщица», хотя были и другие разные интересные варианты. Но что ж, все подходят под это описание. Человек года Витебщины и просто красавицы. Да, просто красавицы. Это то самое финальное слово, которого не хватало. И все его знали, но, к сожалению, не все опередили предыдущих кандидатов, поэтому будем поздравлять сегодня только одного человека. Зовут его Сергей. Ура, ура, ура, ура! Просто красавица, написал парень. Вот прямо сейчас лайкнул ваши смс, и здесь я вижу ваш номер телефона, он заканчивается на 659. Отлично, вот такая вот среда у кого-то замечательная, а у кого-то она, ну, такая простая, но я надеюсь, что очень приятная, потому что все самое интересное, возможно, еще впереди. Это я и про игры в том числе.
0: Стоп-кадр. Радио Витебск. Слушай свое.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шины.

0: Реклама. Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Дорогой, скажи мне 3 заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 000 рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на 5-й кнопке.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Много всякого разного интересного предстоит нам еще узнать, но, друзья, давайте оставим хорошее в этом часу, а все остальное перенесем еще и в следующее. Тем более у нас не один час еще с вами. Волна радио Витебск поддержит классной музыкой. Кстати, в финале этого часа тоже будет замечательная музыкальная композиция от проекта Snap. Ну и, конечно, не забывайте о том, что в начале следующего часа вас встретит Татьяна Воронцова с выпуском новостей.
1: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Белорусы сумели защитить свою производственную систему, промышленность и сельское хозяйство. Важно, что эти сферы удалось не только защитить, но и развить, успешно инвестировать в развитие страны. Такое мнение озвучил заведующий международным отделом португальской коммунистической партии Педро Мигель Невиш Геррейро перед встречей председателя постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Сергея Рачкова и депутатов-коммунистов с делегацией португальской коммунистической партии, сообщает СББай. Между Белоруссией и Португалией сложились очень хорошие отношения на уровне политических партий. Говоря о цели визита в нашу страну, Геррейро добавил, что делегация португальской коммунистической партии и депутаты португальского парламента намерены ознакомиться с нынешним экономическим и социальным развитием Беларуси, чтобы в последующем донести до народа Португалии правдивую информацию о происходящих здесь событиях, а также получить как можно больше знаний о белорусском народе. Обмен военнопленными между Россией и Украиной вновь состоялся на белорусской границе. Формула 103 на 103, из них 31 человек ранен. На белорусской земле им оказали медицинскую помощь. Наша страна полностью взяла на себя организацию инфраструктуры. От предоставления автотранспорта до организации бригад скорой помощи. В данный момент военнослужащие направляются домой, где их ждут близкие.
0: В мире.
1: Швейцария вслед за аналогичным решением ЕС с 20 августа прекратит выдавать разрешения для проживания украинцам призывного возраста без подтверждения выполнения воинских обязанностей. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства заявлении. 5 августа страны Евросоюза поддержали предложение отказать в праве на убежище украинским мужчинам, годным к службе в армии. Совет ЕС обязал достигших призывного возраста украинцев, въехавших в ЕС 31 июля, документально подтверждать выполнение воинских обязанностей. Без него защита более предоставляться не будет. Аномальная жара последних несколько недель, которая наблюдалась в Европе, повлияла на работу горнолыжных курортов. Из-за повышения температуры, таяния снега и льда закрылся летний горнолыжный курорт на леднике Стельвио в итальянских Альпах. Об этом пишет издание Bild. Обширная территория обычно открыта для лыжников с мая по ноябрь. Но теперь последний крупный летний горнолыжный курорт Европы прекращает свою работу. Такую меру называют болезненным, но необходимым решением. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: поиском покупателя. Ждем вас в Белавтомаркете, Витебск, улица Чкалова, 55, телефон 29-837-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер.

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: напоминаю, что есть рабочий способ для тех, кто пока не обзавелся своей второй половинкой, для тех, кто пока еще не стал миллионером. Говорят, помогает. Сегодня яблочный спас, недавно был медовый, а вы попробуйте мед на яблоки намазать, и все, миллионеры вас будут бояться, потому что знают, что именно вам достанутся их деньги. Друзья, отмечайте каждый день правильно, следите за праздничным календарем и оставайтесь вместе с хорошей компанией на радио Витебск.
1: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Наши с вами безумные будни тоже продолжаются, и давайте держать руку на пульсе событий. Действительно, я здесь периодически отслеживаю, как там дела на дорогах нашего города. Вы мне в целом тоже можете поддержать информацией, сбросив фотографию, либо инфу о том, где действительно сейчас пробки. Может быть, вы где-то увидели ДТП, и я его не увидела на картах. Я обязательно проинформирую всех остальных, но в этом суть нашего с вами сотрудничества, коллеги. Давайте немножечко подвигаемся. Здесь, ну, например, по Фрунзе. Здесь сегодня достаточно легко, за исключением, конечно, небольшого участка, начиная от дома номер 29, там недалеко общежитие, и заканчивая перекрестком с генерала Людникова. Там уже улица, точнее, проспект заполнен. Что касается еще некоторых локаций, то здесь по стандарту. Не забываем про то, что на улице Космонавтов у нас, как обычно, много людей, точно так же, как и на Замковой, точно так же, как и на мосту Блохина. Друзья, мне кажется, это излюбленные места всех автомобилистов, особенно в такое время. Московский проспект сегодня, кстати, тоже не лучше. Если вдруг вы двигаетесь в сторону города, проезжая мимо Терешковой, то вам придется немножечко постоять. Также придется постоять и как раз-таки на повороте на Смоленскую улицу. И еще кое-что меня здесь смущает. То, что числится ДТП. Друзья, на том самом перекрестке, мне кажется, многие автомобилисты в городе знают, о чем я говорю. Улица Правды и улица Смоленская. Да-да, тот самый, где периодически возникает какая-то неразбериха. Так вот, в правом ряду там ДТП. Датируется она, конечно, сегодняшним числом, но приблизительно час назад появилась эта запись. Но поскольку там все еще пробка, я могу предположить, что все-таки не разобрались там с этим вопросом до конца. Но я надеюсь, что мы с вами сейчас точно совсем разберемся. Ведь все, что необходимо, это помиргать и отписаться в Вайбере по номеру 7071071. Где вы отмиргались? Кого видели? Кого не видели? А может быть, вы миргаете глазками? А может быть, вы машете рукой коллеге? И хотите, чтобы он об этом услышал мне через радио Витебское. Друзья, милости прошу. Ну и здесь, конечно, по классике. 1, 2, 3, мирк!
0: Хорошая дорога в хорошей компании.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Свои на дороге.
5: Давайте-ка разберемся, где у нас сегодня свои, ну, такие люди открытые, а где скромняги, которые, возможно, отмергались, но не отписались. Хотя, ладно, про вторых же ничего не узнаем. Ну что, есть как есть, давайте знакомиться поближе. Вот познакомимся сегодня, например, с Аленой, которая отправилась на улицу Терешковой, там и помергала. Большой вам привет, Алена. Кстати, это не последняя девушка в нашем сегодняшнем списке. Есть у нас еще Ульяна, которая отмергалась на воинов интернационалистов. Говорит, наконец-то еду домой. Ой, Ульяна, ну, я вас поздравляю. Хорошо, что у вас все хорошо. Также есть Евгений, который отмергался на Локомотивной. Привет и вам. Сережа сегодня передает. Всем доброго вечера. А также миргает на белом АЗе 5075 в Бетелево. Всем хорошего дня и удачи на дорогах. Взаимно, Сереж, вам также. Михаил отмергался на Смоленской. Миш, ну, как там обстановочка? Расскажите, был ДТП, не было? Может быть, буквально в двух словах. Также есть Павел. Каким образом помир гологлазками картошки. Ой, Павел, возможно, вы сейчас это делаете, кому-то предстоит на выходных, но в любом случае понимаю. Что касается Дмитрия, Дмитрий отмергался на коммунистической 16. Всем хорошего настроения. И Наташенька будет завершать наш сегодняшний список. Мирк около универмага. Хорошей дороги, Наташа. Так, Сереж, тоже вижу сообщение. Все, пролайкала. Ребят, ну все, можно отправляться домой.
0: Хорошая дорога в хорошей компании. Радио Витебск. Слушай свое.

0: между прочим, в скором времени у кого-то из вас появится шанс в том числе и бесплатно послушать вживую эту группу. Parade of Planets прямо сейчас звучит на волне, а в скором времени будет звучать еще и на одной из сцен нашего города. Если хотите послушать их вживую и сделать это бесплатно, тогда оставайтесь. После новостей середины часа, которую организует Татьяна Воронцова, состоится игра. И если поймать сможете, тогда билеты ваши.
1: Хорошая компания лучше, чем обычно.

сильный наезд на пешехода и скрылся. Подробности в начале следующего часа, а в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья с зарплатой от 1200 до 1350 рублей. Слесарь-ремонтник с зарплатой 1800-2000 рублей. Телефоны 22-76-08, мобильные 29-829-47-68.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Финале лета на фестивале «Пойма».
1: Два дня веселья, музыки и спорта.
0: 28 и 29 августа. «Пойма-реки Ведьба», ночной рейд, лазерное шоу и более 50 артистов в программе «Феста».
1: Фестиваль «Пойма». Поймаем это лето вместе.
0: Информационный партнер «Радио Витебск».
2: «Поймай меня, если сможешь».
3: Ну, понеслась, устраиваем здесь догонялки, друзья, все те, кто ждал рэва, все те, кто ждал крутой музыки, дождались. Конечно, это знаменует и финал летнего сезона, но знаете, что самое главное, это хорошо его закрыть. Ну, как-то бывает примет, хорошо заканчиваешь день, отлично начинаешь следующий. Вот, будем надеяться, что с сезонами работает точно так же. Отлично закроем лето, а в осень войдем в еще более лучшем расположении духа. Друзья, мне все, что нужно для того, чтобы сегодня понять себе настроение, это, конечно, взять и выиграть. Но рекомендую подумать, любите ли вы такую музыку? Любите ли вы тусоваться? Любите ли вы гулять не только днем? Ну вот, немножечко проанонсила. Ну а что касается фестиваля «Пойма», я думаю, подробности вы узнаете и у ребят на странице, и на сайте. В общем, везде есть все самое важное и актуальное. Ну а я вас жду здесь, в Вайбере, через 29, номера 707-01-071. Именно здесь я буду ждать ваши скрины. Да, ваши скрины, что в этот раз нужно прислать? Во-первых, зайти в Инстаграм «Радио Витебск». И там найти сторис, в которой собраны несколько песен исполнителей, которых вы часто слышите на нашей волне. Так вот, есть там одна девушка, которая так и говорит: «Я экспонат, ты мой фанат». Все, делайте скрин данной строчки. Самое главное, чтобы я еще видела время. А время, между впрочем, 17:39. Всем удачи!
4: Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 120.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
4: Поймай меня, если сможешь.
5: Интересная игра, конечно, прямо сейчас случилась. На самом деле задание было не суперсложным. Мне кажется, те, кто отслеживают эти моменты, все те уже где-то там внутри себя точно настроены на то, что им сегодня нужно. Но яснее всех изъяснились, простите за тавтологию, Юлия. Кстати, есть Юлиана, а есть Юлия. Так вот, побеждает у нас девушка, которая подписана как Юлия. Ваш номер телефона заканчивается на волшебный цифры, которых, к сожалению, я пока не вижу, а вот все, на Twizzcomp 744 это финальные цифры вашего номера, и yes! Ура! Но ура! Кричу я вам, вот вижу, да, что смогли здесь отозваться. Все, супер, значит, будем разбираться со всем остальным. Самое главное, я напоминаю, что каждый день здесь мы разыгрываем билеты на пойму. Если хотите пойти в компанию, это тоже возможно. Подробности расскажу за эфиром.
4: Поймай меня, если сможешь.
6: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников. Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
3: Ленина, 62.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс, 7043. Звони.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Серьезные новости о том, что, между прочим, не врут народные поговорки, пословицы, да и в целом какие-то крылатые выражения. В общем, все мы помним, что труд облагораживает человека, но еще и обогащает в прямом смысле этого слова. Давайте расскажу, что случилось со студентом из Бельгии. Представляете, парень решил подработать во время летних каникул, подрабатывал на стройке, ну и ничего вроде как не предвещало ему, ну, особых богатств, да, за исключением какой-то зарплаты, которую наверняка ему еще и заплатили сверху. Но парень копал там, где нужно, и рушил те стены, которые было нужно, и в итоге озолотился на 9 миллионов евро, которые обнаружил в стене. Но нужно отдать ему должное, конечно, парень честный, сразу сообщил, куда и полагается. В итоге, естественно, не досталось ему ничего, ну, кроме, конечно, вот такой востребованности. Возможно, его чаще стали звать рушить стены, а вдруг он приносит удачу, кто его знает. Но, тем не менее, парень стал тем самым героем многих таблоидов, ну и в целом информационных порталов, собственно, о нем рассказывают. Может быть, таким образом он и еще найдет какой-нибудь способ подзаработать. Ну, действительно, это же такая лотерея. Между прочим, рушил стены в какой-то старой пивоварне, и вот там местные власти говорили о том, что, может быть, это все принадлежит владельцу, одному из династии, потому что эта пивоварня передается по наследству. Ну, вот так. Интересная история. Но, конечно, да, заканчивается она грустновато, по крайней мере, для этого парня. Но видите, тем не менее, сколько всякого интересного. Казалось бы, один раз по стене ударил. Вот, пожалуйста, она разрушилась. Тут вам и 9 миллионов, и интересная история, и попадание в новости, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, просто нужно меньше лежать и чуть больше делать. Но если вдруг вы уже все сделали, что хотели и очень устали, то можно, конечно, и посмотреть в потолок, в окно, еще куда-нибудь просто пройтись. Друзья, предлагаю, конечно, это делать не в одиночестве, а вместе с хорошей компанией, как минимум на радио Витебской, вместе с Кайли Минок. Именно она будет закрывать эту 60-минутку.
1: Хорошая компания лучше, чем обычно.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. В разгар уборочной кампании лидер Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шилый и председатель Витебской областной организации БПРЗ Владимир Плыткевич с рабочим визитом посетили Миорский район, где встретились с тружениками полей и коллективами сельских медицинских учреждений в агрогородках Турково, Цветино и Язно, сообщают Витебские вести. Профсоюзные лидеры лично пообщались с комбайнерами, водителями и механизаторами, которые своим трудом в эти дни обеспечивают продовольственную безопасность страны. Поддержка аграрии в период массовой уборки урожая стала нашей давней традицией. Пока медицинские работники стоят на страже здоровья населения, труженики села ведут тяжелую, непрерывную битву за урожай. Сегодня мы прибыли на Миорскую землю, чтобы выразить искреннюю благодарность хлеборобам за их выносливость, высокий профессионализм и нелегкий ежедневный труд, отметил Вячеслав Шила. В свою очередь, председатель Витебской областной организации БПРЗ Владимир Плыткевич вручил Миорской ЦРБ денежный сертификат на укрепление материально-технической базы.
1: Новости региона.
2: Аршанский мясоконсервный комбинат будет выпускать корма для животных в пауч-пакетах. Предприятие модернизирует мощности и осваивает выпуск новой продукции. Уже запущен новый цех по производству мясных консервов. Планируется построить еще один по выпуску кормов для домашних животных. Сейчас комбинат уже выпускает 12 наименований мясного детского пюре, 16 видов мясных и мясорастительных консервов, а также 4 типа кормов для животных. Но помимо сухих, в линейке появятся и влажные корма. Подобные производства влажных кормов для животных в Беларуси есть, но они, как правило, выпускаются в жестяной или пластиковой упаковке. Пауч-пакеты удобнее в использовании и хранении и хорошо сохраняют качество продукта. Ночью на вторник, 18 августа, на 31-м километре автодороги Оболь-Полоцк вблизи населенного пункта Бояры Полоцкого района произошел смертельный наезд на 45-летнего пешехода. После этого водитель оставил место происшествия, сообщили СББАИ в пресс-службе МВД. Несмотря на темное время суток и отсутствие очевидцев, милиционеры в кратчайшие сроки установили личность виновника аварии. Им оказался 50-летний местный житель, который ранее трижды привлекался за нетрезвое вождение. Мужчину оперативно задержали по месту жительства и доставили в Полоцкий РОВД. Он признался в содеянном. Сокрытие с места ДТП с пострадавшими является отягчающим обстоятельством и влечет уголовную ответственность. Учитывая проводимые сотрудниками милиции мероприятия и используемые технологии, скрывшихся с мест происшествий устанавливают и задерживают. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Со временем что-то меняется, но, конечно, не все. Помните, наверное, еще лет 15 назад вполне себе могла прокатить фраза «Вот звезду видишь, я тебе ее подарю». Ну или что-нибудь в этом духе, или «Назову звезду твоим именем», или «Луну с неба достану», и так далее, и так далее. Друзья, есть новая версия, есть новая версия. Среди парочек появился новый романтический тренд. Теперь они узнают, какую фотографию из космоса опубликовала НАСА в день их знакомства. Романтика, ну, конечно, романтика. Особенно, если потом это на проекторе вывести на какой-нибудь большой экран, сидеть, наслаждаться небом и не грустить по поводу того, что не увидели поток Персеиды. Вот вам, пожалуйста. Да, неплохая альтернатива. Но единственный минус, конечно, в этом все-таки есть. Если раньше достаточно было слов, то теперь вот нужно базу найти, потом фотографию найти, а потом либо распечатать, либо вывести это все на большой экран. Ну, чтобы действительно было достойно. В общем, пользуйтесь лайфхаком, если вдруг ваша вторая половинка сказала: «Знаешь что, дорогой, слов уже недостаточно. Вот, пожалуйста, предоставьте ей небольшое кино». Ну а здесь по-прежнему хорошая компания. У микрофона Настя Дроздова. Всем отличного вечера.
1: Хорошая.

0: января 2029 года.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Радио Витебск. Слушай.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Обсудим, не осудим.
1: Узнали, на что конкретно сейчас копят люди, и как вы думаете, каков был ответ? Кто-то наверняка скажет: на дом, на квартиру, на отпуск, но нет, друзья. Теперь работники массово копят на выгорание. Да, вот до этого мы дошли, потому что все меньше людей, видимо, решили, что жилплощадь, собственно, это, ну, это не их. Ну, зачем вот это вот все? Нужно жить здесь и сейчас. И поэтому создают себе подушку безопасности, финансовую, я имею в виду, вот, на случай, если они выгорят. Точнее, как, формулировка сейчас звучит иначе. Они не говорят «если», они точно знают, что выгорят, и поэтому сразу стараются себя обезопасить, накопить побольше денег для того, чтобы наверняка вы слышали, какие схемы проворачивают те же самые зумеры. Они работают какое-то время вот вахтовым методом. Работают, ну, допустим, полгода. И на полгода они себе накопили и уходят в отпуск, ну, чтобы не выгореть, на всякий случай. Предусмотрительные ребята, оказывается. Ну, а это, скорее всего, миллениальская тема, потому что они как бы знают, к чему это все ведет, но не готовы так резко обрубать все концы. Поэтому копят, а когда уж совсем прижмет, то вот, пожалуйста, есть всегда деньги. А квартиры, дома, ладно, что там про рай в шалашах говорили? Вот это да.
0: Радио Витебск. Включи настроение.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Навечно.
1: Новая коллекция модной одежды для школы, работы и отдыха уже в магазинах.
2: Это точно?
1: Это точно. Ищи ближайший магазин в торговых центрах Трио, Эвиком и Марка Сити.
3: Радио Витебск.

0: прошедшей неделе выиграл товарищеский турнир в Бобруйске. 20 августа подопечные Евгения Летова встретятся с «Динамо» СПБ из Санкт-Петербурга. Матч начнется в 10:00. 21 и 22 августа наши хоккеисты сыграют с командами из Тулы Академии Михайлова и АКМ «Юниором» соответственно. В заключительный день турнира 23 августа «Динамо» Шинник ожидает поединок против Череповецкого «Алмаза». Новый сезон МХЛ стартует 7 сентября. Белорусские участники футбольных еврокубковых турниров начинают отдавать долги национальному чемпионату. Сегодня в отложенном поединке 18-го тура действующий чемпион страны МЛ «Витебск» примет на своей арене футболистов «Барановичи». Начало встречи в 19:00. В матче первого круга нынешнего первенства витебчане разгромили дебютантов элитного дивизиона на их поле с сухим счетом 4:0. В домашнем поединке 17-го тура «Барановичи» сыграли в ничью с борисовским «Батэ» 2-2, а МЛ «Витебск» свой последний матч национального первенства провел 1 июля, победив на выезде мозырскую «Славию» с результатом 4-2. Футболисты минского «Динамо» после завершения еврокубковой кампании 20 августа сыграют на поле национального футбольного стадиона с жодинским «Торпедо Белазом». В поединке первого круга в Жодино динамовцы одержали победу с минимальным перевесом в счете 1-0. Торпедовцы в предыдущем туре уступили у себя дома брестским динамовцам 0-1. В хорватском Загребе стартует чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин и юниоров с участием белорусов. Нашу национальную команду в Загребе представят Егор Шрамков, Данила Григорчук, Даниил Твардовский, Богдан Ильинков и Никита Парфенович. В четверг выступления на континентальном форуме начнут юниоры, в том числе белорусы Владислав Басаргин, Тимур Карташов, Дамир Пузанов, Артем Снитко и Григорий Санько. 21 и 22 августа будут разыграны 12 комплектов наград в отдельных упражнениях. А в воскресенье состоятся финалы мужского командного турнира и юниорского личного многоборья. К этому часу у меня все о спорте.
1: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

это заняться после работы, возможно, кто-то задает себе вопрос. Ну вот, например, провести время с пользой, отправиться в сторону партнера вечернего шоу компании «Автосеть Шины и Диски». Подготовьтесь к зиме вместе с «Автосеть». До конца лета скидки.

0: На зимние шины до 40%, автосеть Фурши Якубовского 75, автосеть Витебский Московский проспект 35 и автосеть Полоцкий Петро Сябровки 57. Автосеть за шинами к нам.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Симпатично, согласитесь, Hype Tonic звучит прямо сейчас из ваших динамиков, но кое-что тоже в скором времени прозвучит. Это любовный гороскоп. Верите в такие штучки? Давайте, присоединяйтесь. Буквально рекламный блок, и после него и состоится наша встреча по поводу разбора любовного гороскопа.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Кофе купил.
1: Вернулась.
2: Билеты в кино.
1: Вернулась.
2: Поужинали.
1: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?

0: скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания. Любовный гороскоп.
3: Кажется, нам с вами пора уже создавать сообщество гороскоперов любовных. Вот этих, да, друзья, всех тех, кто собирается в кружочек, вот вокруг своего радиоприемника и такой, ой, ну все, сейчас буду слушать, все пойму, как себя вести этим вечером, чего ждать, от чего отказаться, с какими цветами возможно прийти, или сегодня лучше без сюрпризов. На все эти вопросы ответит наш звездочет. Никому о нем не расскажу, но вот передам слова, которые собственно, здесь есть. Начнем мы традиционно с овнов, так что делайте звук громче. Овны, наш прекрасный, сегодня у вас будет крайне необычный день, потому что, возможно, в вашей жизни появятся те люди, которые когда-то остались за бортом. Вспомните самое главное вовремя, по какой причине случилось расставание, и тогда все встанет на свои места. Ну, а что касается пар, которые уже обрели свое счастье, то этот вечер принесет вам спокойствие, общение без неприятных сюрпризов и бурных страстей. Тельцы. Первое свидание во второй половине дня. Как вам такое начало? Кстати, способно оно разочаровать, поскольку все пойдет не совсем так, как вы рассчитывали. Ну а тем, кто давно вместе, серьезные потрясения не грозят, ведь небольшие споры из-за бытовых вопросов удастся быстро уладить, если не придавать им большого значения. Близнецы. Сегодня стоит быть аккуратнее в подборе слов, потому что неудачно выбранные слова для любимого человека могут немножечко задеть. Но беда, кажется, недолгая, и поэтому самое главное здесь прояснить, что именно имел в виду партнер, либо вы. Откровенный разговор покажет, что вовсе вы и не хотели ранить ваши чувства, и поможет побыстрее помириться. Раки. Что касается вас, сегодня общение с любимым человеком подарит много позитивных эмоций. Ну, наконец-то, короткая романтическая поездка или небольшая прогулка вдали от привычной обстановки сделают вечер ярче и позволят лучше почувствовать настроение друг друга. Львы. Накопившиеся претензии и недоговоренности осложнят общение. Ну, а спокойно обсудить все разногласия получится не сразу, так что если вдруг появятся какие-то сомнения в будущих отношениях или в настоящих, не принимайте решения сегодня вечером. Это определенно. Сейчас восприятие происходящего может быть слегка искажено, поэтому полезнее взять паузу и вернуться к серьезным вопросам, когда эмоции улягутся. Далее по курсу Девы. Ой, ну здесь что-то хорошее. Гармония во многом будет зависеть почти от вашей готовности говорить о чувствах прямо. Хотя, с другой стороны, Девы, все в ваших руках. Если вы сегодня готовы будете пооткровенничать, то это определенно принесет свои дивиденды. Открытый разговор даст возможность увидеть партнера с новой стороны. И это впечатление приятно вас удивит. Весы. Отношения потребуют осознанных усилий, даже если раньше все складывалось легко и само собой. Некоторым представителям этого знака придется попросить прощения за неблаговидный поступок из прошлого. Подобрать нужные слова будет непросто, однако честное признание своей вины поможет довольно быстро восстановить гармонию. Скорпионы, мысль, которой вы решите поделиться с любимым человеком, может прозвучать, ну, не совсем так, как задумывалось, но тем не менее. Нейтральные доброжелательные темы вам в помощь, потому что они окажутся безопасной территории. Да и вообще, этот вечер больше подходит для дружеского общения, чем для романтической встречи. Стрельцы, сложившимся парам будет легко найти занятия, которые порадуют обоих. Совместная поездка по новому маршруту или творческое дело подарит яркие эмоции и помогут провести время действительно увлекательно. Козероги. Давний приятель, которого вы помните, но как давненько не видели, может неожиданно начать вести себя не только по-дружески. Если внимание вас порадует, и вполне вероятно, что вскоре привычная связь приобретет совсем иной характер. Водолеи, сегодня вечером полезно ненадолго выбраться из привычной рутины. Даже поход в кино или простая смена обстановки позволят посмотреть друг на друга по-новому и освежить впечатление от общения. Рыбы, связи, которые прежде казались запутанными, станут сегодня яснее, доверительнее и теплее. Мелкие поводы для ссор утратят значение, а желание радовать любимого человека поможет вернуть отношениям спокойствие. Ну а что еще нужно? В конце концов, завтра четверг, пора уже сбавлять темп.
2: Любовный гороскоп. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Реклама.
0: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников. Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
3: Ленина, 62.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. «Метр Плюс», 7043. Звони.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
6: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Трек вечера.
1: Ну а мы же начинаем, друзья, морально готовиться к музыкальному агенту, ведь именно он стартует в начале следующего часа. Подробности расскажу чуть позже, потому что сейчас хотелось бы чуть более погрузиться в музыкальную тему, а точнее их целых две темы музыкальные. Кстати, ровно столько же сердец должно быть у вас в Вайбере, красное и черное. Если вдруг не найдете, не страшно, просто напишите первый вариант, второй вариант, может быть, по названиям группы, по названиям треков музыканта. Сориентируйтесь, не меня заодно сориентируйте. У нас, как обычно, здесь два небольших отрезка на выбор. Опираясь на них, вы можете сделать, точнее, принять собственное решение, с чего же мы будем начинать следующий музыкальный час. Ну, в общем, давайте, меньше слов, больше дела. Есть танцевальная композиция, которую обожали в нулевых все. Да почему? Да потому что текст учить не нужно было, все максимально просто. I wanna. Да, вспоминайте, именно эта музыка громыхала у соседей, пока вы там обустраивали, ну, что-нибудь на празднике, может быть, день рождения, может быть, Новый год, лишь бы потанцевать.

За этот евро-дэнс-проект смело можете высылать красное сердце в Viber по номеру 707-071-071, если хотите прослушать его целиком и, возможно, немножечко поностальгировать. Но есть и другой вариант. Есть и другой вариант, который звучит чуть-чуть посвежее. Не могу сказать, что между ними слишком большая разбежка, он тоже достаточно динамичный. Но вот что касается группы, то она известна, ну хотя и группа вот этих вот странных юристов не известна всем, но Black Eyed Peas не что-нибудь, а Pump It!

0: этих зажигательных ребят можете смело ставить черное сердце. И давайте продублирую. За Pump It, который вы сейчас слышите, черное. За I Wanna вы можете поставить красное сердце. Ну и тогда что-то из этого однозначно в полном размере проиграет в следующем часу. А пока не забывайте, что музыкальный агент — это программа приветов и поздравлений. Поэтому в Viber, в Telegram я принимаю ваши письма. Пишите, заказывайте музыку, поздравляйте, радуйте. Обо всем об этом подробно будем говорить уже через несколько минут, которые, кстати, мы проведем в компании доктора Албана.
1: Хорошая компания лучше, чем обычно.

0: Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. В Беларуси стартовал прием заявок на участие в республиканском конкурсе «Пресс-код». Это пятый юбилейный сезон. В этот раз организаторы внесли ряд изменений. Теперь участников разделят на три возрастные категории. Юные авторы от 14 до 18 лет, студенты и молодые специалисты непрофильных сфер от 18 до 31 года, а также студенты медиаспециальности и начинающие сотрудники госсми от 17 до 25 лет. Для каждой категории определены свои номинации, разделены по типам СМИ – печатные и электронные. Прием заявок на пресс-код продлится до 16 октября. Затем пройдут отборочные этапы. Имена 14 победителей традиционно объявят на ежегодном форуме молодых журналистов. С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте Министерства информации.
0: В мире.
1: Обвал золотодобывающего рудника, произошедший в западной части Центральноафриканской республики недалеко от границы с Камеруном, привел к гибели не менее 100 человек. Об этом сообщает агентство ANSA. Трагедия произошла накануне на золотом руднике Замбае, примерно в 50 километрах от города Бабуа. Поисковые работы продолжаются, так как под завалами все еще могут находиться заблокированные рабочие. Ранее сообщалось, что в результате инцидента на руднике погибли 30 человек. Во Франции официально вступил в силу закон, предоставляющий неизлечимо больным взрослым право на эвтаназию. Текст закона был одобрен высшим конституционным органом страны и опубликован в официальном издании. Об этом пишет газета The Guardian. После многолетних дебатов Франция присоединяется к группе стран, включая Нидерланды, Бельгию, Швейцарию и Канаду, легализовавших эту практику. Право на эвтаназию установлено для совершеннолетних пациентов с заболеваниями, признанными неизлечимыми и вызывающими невыносимую боль. Кроме того, пациенты должны быть гражданами Франции или постоянно проживать в стране. Почти вся Луна приобретет красноватый оттенок во время частного затмения 28 августа, так как более чем на 90% погрузится в тень Земли. Об этом сообщает ТАСС. Такой эффект обусловлен тем, что она заходит в тень Земли и освещается лучами Солнца, которые проходят через атмосферу нашей планеты. В зависимости от состояния атмосферы Земли, она может приобрести темно-красный, медно-бурый или багровый оттенок. Астрономическое явление можно будет увидеть в Европе, на западе Азии, в Африке, Северной Америке, Южной Америке, Тихом, Атлантическом, Индийском океанах и в Антарктиде. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска «Автосалон Б».

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 18, плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Музыкальный агент.
3: Музыкальный агент — это место, где мы ищем поводы для радости. Если вдруг сегодня недостаточно, то сейчас мы организуем, не волнуйтесь. У нас по-прежнему 19 августа. Нет, пожалуйста, только без вот этого «как? Ой, да нет, нет, не может быть». Друзья, спокойно, спокойно, август идет, все идет своим чередом, все хорошо. Мы получаем удовольствие от каждого мгновения. Что сегодня? Яблочный спас, ну тот в курсе. Ну хотя бы яблочко пожуйте, ну правда. Дальше у нас день рождения русской тельняшки. Кот Матроскин неожиданно, возможно, сегодня проснется во второй половинке, так что будьте к этому готовы. А еще сегодня Всемирный день фотографии. Всех причастных к этому важному делу, пожалуйста, поздравляем, не стесняемся, им однозначно будет приятно. Что еще здесь есть? День космических собак. Ну вот, здесь есть вопросики, формулировка достаточно общая, поэтому каждая собака космическая, я в этом убеждена. Поэтому можно поздравлять, собственно говоря, владельцев и их питомцев. Что еще интересненького здесь есть? Ой, вот это очень хорошо. Очень сказочно и очень хорошо. День превращения в бабочку. Ну все. Ой, ладно, нет. Есть еще Международный день банта. Все. Все вот на этом однозначно. Ставлю финальную точку. Друзья, но несмотря на то, что это только начало, да, на своем спиче я поставила точку. Что касается поддержки музыкальной, то с этим мы тоже уже вполне себя определились. Но прежде чем я перейду к вашему выбору, я все-таки напомню, что Viber и Telegram доступны по номеру 7071071. Пишите, пожалуйста, нам в мессенджеры ваши письма, если вдруг сегодня есть какой-то важный повод или один из моих, или один из тех, которые я перечислила, вам созвучен. Друзья, буду ждать ваши письма, а также и в группе Радио Витебск ВКонтакте. Все обязательно до конца этого часа зачитаю, поэтому не опаздывайте. Ну а что касается музыкальной композиции, то сейчас будем отрываться по полной программе по трек «I Wanna».
2: Музыкальный агент.
4: I wanna. I wanna.

0: Музыкальный агент.
1: Итак, приступаем к самому важному и к самому ответственному. Что можно найти в музыкальном агенте? Конечно, буду зачитывать сейчас ваши письма. Вы можете пополнять наши мейлы, наши ящики. Я обязательно буду все разгружать. Если вдруг сегодня не получится все успеть, обязательно получится завтра. Потому что музыкальный агент есть не только с 19 до 20, но еще с 13 до 14 в музыкальном бранче. Но прежде все-таки приступлю. Олеся здесь написала, она сегодня поздравляет свою его отца Геннадия Николаевича с юбилеем. Ему сегодня 65 лет. Папа, ты наш дорогой, не считай года. У нас всегда ты молодой и светишь, словно как звезда. Тебе, родной, поздравляем с таким прекрасным днем и от души желаем всего хорошего во всем. Семья поздравляет. Как я понимаю, дочка прислала данное сообщение. Ну, скорее всего, раз у застолье не написано, будут отмечать выходные. Но, ребят, самое главное, держитесь друг друга, это самое важное. Что касается еще одного сообщения, вот здесь Валерия передает привет своей лучшей подруге Анне. На этом все. Ну а что еще нужно, в конце концов? Молодость, яркость, драйв. Вот они, составляющие классной жизни.
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
4: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
5: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
6: Музыкальный агент.
7: Так, ну что, пришло время поздравлять. Если есть, то я вижу, что есть. И прям очень хочется начать, наверное, с этого сообщения. Здесь Максим написал. Он с коллегой Юлией сейчас, ну, по крайней мере, как пишет, работает во вторую смену и поздравляет ее же, коллегу Юлию, с повышением. Юлия, теперь кофе за твой счет. Ну что ж, вот такие поздравления, вот такие коллеги. Класс, ребят. Ну, удачно вам доработать. Я надеюсь, что осталось уже не так много. Кстати, что касается следующего сообщения, есть у нас Любовь, которая передает огромный сердечный привет любимому внуку Андрейке. Желает ему прекрасного настроения, отличного самочувствия, выдержки, терпения, непоколебимой веры в себя. Всего тебе самого наилучшего в твоей жизни, удачи и везения. Обнимаю, целую и очень сильно тебя люблю. Твоя бабуля Люба написала. Ну и давайте, как говорится, третий на счастье. Передадим еще один привет, очень важный. Тимур передает привет соседу, который снова чинит свой мопед. Брат, он не оживет, смирись. Ну что ж, надежда умирает последней. Надеюсь, что с мопедом того же самого не произойдет. Ну, в смысле, умирание вот этого. Пусть все случится так, как вам нужно. Пусть действительно вы сможете оживить своего железного коня. Еще, возможно, даже прокатиться в хорошую погоду.
6: Музыкальный агент.
0: Радио Витебск. Слушай.

Здравствуйте, друзья! С вами Руслан Тагиев. Со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио «Витебск».

здесь стоит немножечко другой вопрос. Кому достанутся свободные минутки для того, чтобы передать кому-то привет и неожиданно порадовать друзья? Отлично. Мы можем сделать здесь сюрприз. И самое главное, вы не забудьте номер 707-1071, который можно использовать для Вайбера и Телеграма, если сегодня хотите кого-то поздравить или просто передать привет, а может быть сделать приятную музыкальную заявку. Все это возможно. В следующем получасе услышимся. Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Белорусская железная дорога в преддверии начала учебного года назначает дополнительные поезда. Экономика Великобритании из-за аномальной жары потеряла почти 7 миллиардов евро. Всемирные игры гуманоидов проходят в Китае. Подробности в начале следующего часа.

0: студент.
1: Привет, продолжаются. И самое приятное, что девчонки сразу же используют эту возможность и рвутся в эфир. Ну что ж, препятствовать, честно говоря, не буду, поэтому давайте начнем зачитывать. Передаю привет, радио пишет Керри, а также передаю привет моему Ромке. Все, что хотела передать, не получается, поэтому передаю кусочек своего тепла и обнимашки. Целую тебя, твоя половинка. Ой, ну все, нежности пошли. Как здорово. Также у нас есть и вот такое сообщение. Поздравляю подругу Настю с первым рабочим днем. Ничего себе. Настя, не бойся, все делают вид, что знают, что происходит, написал Женя. Ну, почему бы и нет? Почему бы и так? Действительно, послушайте, ну а что, вот кто-то в отпуск уходит в августе, а кто-то наоборот думает о том, каким бы образом начать свой новый сезон. Ну, такой классический сентябрьский. Кстати, есть у нас еще одно сообщение. Сегодня, о, красота, музыкант врывается в чат. Поздравляю друга с покупкой гитары, написал Руслан. Желаю, чтобы соседи выдержали твой первый аккорд. Ну что ж, я тоже желаю крепости духа и хороших барабанных перепонок, а самое главное, толстых стен соседям. Вот. Ну а другу Руслана, к сожалению, не написал он, как его зовут, я, конечно, желаю крепких подушечек пальцев, чтобы все аккорды можно было брать, и чтобы все песни можно было исполнять, а потом, может быть, даже в следующем сезоне удивлять каких-нибудь дам. Ну, а может быть, у вас другие планы? Сразу группу сколотить? Ну, в общем, друзья, группой мы это все и завершим. Не уверена, что они прям рьяно используют гитары, но, тем не менее, кое-что у них точно есть.
0: Музыкальный

Межгалактические хиты полетели. Теперь давайте закрепим это все таким же веским словом. Вот, например, Ярик написал: можно передать привет Артему? Ну, конечно, можно. Артем, я надеюсь, что вы понимаете, от какого конкретно Ярика вам сейчас летят данные слова. Надеюсь, что долетели. Кстати, есть у нас еще одно сообщение. О, вот оно. Лиза написала: передает привет подруге, которая сегодня улетела в отпуск. Лерочка, лети, наслаждайся отпуском, ты это заслужила. Сделай красивые фоточки, потом приезжай, похвастаешься. Ну что ж, девчонки, дружба крепкая, это важно. Желаю, конечно, Лерочке хорошего отпуска. Также есть Александр, который сегодня передает привет от папы и Наташи. Тимончик Виталий Александрович, а также от бабушки и дедушки. Сын, с праздником тебя, преображение Господне и яблочным спасом. Пусть прозвучит для тебя что-нибудь из репертуара Клавы Коки. Ну что ж, почему бы и нет, но, знаете, девушка она хорошенькая, поэтому одна ходить не будет. Не лето ей в помощь, немножко послушаем Краш.

0: Музыкальный агент.
1: Продолжаю порционно выдавать ваши сообщения. Ну, знаете, чтобы не переборщить со сладким, как правило, да. Но приходится себя чуть-чуть ограничивать, а тут сплошные десерты. По-другому сказать просто невозможно. Но что касается сообщений, то вот начнем мы, пожалуй, с сообщения от Маргоши. Она передает привет маме, которая сегодня посадила цветы. Мама, пусть они растут лучше, чем мы в школе. Ну, кто-то уже задумывается об учебном сезоне, да, кто-то, я помню, вчера написал о том, терпение нам и силы, чтобы собраться к школе. Друзья, ну действительно, я так полагаю, что у всех много-много всевозможных вопросов и задач, но я уверена, что вы совсем справитесь. Кстати, есть еще и Ева, которая сегодня передает привет своей подруге. Настюша, ты лучшая, написала прекрасная девчонка. И, кстати, ей одной мы не ограничимся, потому что есть еще и Юлия, которая передает привет. Привет из Балбасова, а также передает привет любимым Лере и Андрею. Кстати, есть еще и музыкальная заявка. Ну что ж, почему бы и нет? Давайте послушаем Коста Лакоста.

0: Музыкальный агент.
1: Так, ну вот он и финал. Да-да, да. Друзья, все те, кто, возможно, вместе с музыкальным агентом здесь отсчитывал что-то, ну, точнее, ориентировался на программу «Музыкальный агент» для того, чтобы понимать вообще, сколько времени он отдыхает или сколько времени он работает, то вот все практически истекли 60 минут. Естественно, последние, вот те самые прекрасные мгновения мы тратить здесь не будем, поэтому сразу перейдем к делу. Вечерний привет городу Городку и моим мамочке и папочке Сырцовым Юрию и Наталье. Ваша Ю-Ю написала. Также у нас есть еще один приветик для сына Коронова Сергея от мамы и, естественно, от подруги Елизаветы. Всегда вот в такой компании. Кстати, мне есть еще и важный привет. Дарина написала. Она просто передает привет всем, кто сейчас готовит ужин. Пусть ничего не подгорит. Надеюсь, это не история, основанная на собственном опыте. Дарина, пусть у вас все будет хорошо, пусть у вас будет на столе вкусная еда и никакого запаха гари. Друзья, всем остальным того желаю, если вдруг есть фанаты таких вот поздних ужинов, то надеюсь, что вам вкусно, приятно. Насыщайтесь, пожалуйста, потому что завтра еще один грандиозный день под названием четверг. Вот так стремительно летит неделя. Надеюсь, что не только у одной меня. Желаю вам всем отличного вечера. У микрофона была Настя Дроздова. Всем пока-пока.
0: Музыкальный

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. В Беларуси утверждены новые программы факультативных занятий для школьников. Об этом сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу Министерства образования. Нововведения направлены на раннюю профориентацию, развитие практических навыков и творческих способностей учащихся. Для ребят первых и четвертых классов появится факультатив «Основы финансовой грамотности». Курс завершает создание единой системы финансового просвещения школьников с 1 по 9 класс. Также для 8 классов появится факультатив «Юный инженер-физик». А также ребята с 1 по 9 классы смогут заниматься на факультативе «Инструментальный ансамбль». С текстом постановления, утвержденными учебными программами, можно будет ознакомиться на Национальном образовательном портале.
1: В мире.
2: 3/4 территории Великобритании официально объявлены зоной экстремальной засухи. Она затрагивает около 45 миллионов человек. Из-за аномальной жары британская экономика уже потеряла почти 7 миллиардов евро. По прогнозам, к 2030 году ежегодные потери возрастут еще в 5 раз. Под палящим солнцем посевы гибнут раньше, чем успевают созреть. Урожайность пшеницы, ярового ячменя и овса ожидается ниже среднего показателя за 10 лет. Эксперты предупреждают, что рост цен на продукты питания для британцев составит не менее 5%. Синоптики обещают еще несколько недель аномальной жары. Румынские фермеры выступают за усиление контроля за транзитом украинского зерна. Аграрии требуют, чтобы документы о количестве украинских грузов при въезде в страну обязательно сверялись с документами на выезде. Важно, чтобы все зерно, ввезенное в Румынию из Украины, не пытались реализовать на румынской территории. Маршруты перевозки тоже должны жестко контролировать. Ранее приход на рынок украинской продукции привел к падению доходов румынских фермеров, что вызвало массовые акции протеста по всей стране. На одном из крупнейших стадионов Китая проходят генеральные репетиции вторых всемирных игр роботов-гуманоидов. Кадры идеального строя десятков железных андроидов уже во всех соцсетях. Часть роботов сейчас оттачивает синхронные движения для масштабной церемонии открытия. Остальные активно тренируются. В состязаниях будут участвовать свыше 2000 роботов из 16 стран. Игры пройдут в Пекине с 22 по 26 августа. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Пломбир» «Брест-Литовск» в рожке с глазурью 70 граммов, 1 рубль 49 копеек. Квас «Лидский темный» 2 литра, 3 рубля 29 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 18, плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.
6: Привет, Витебск. Это моя Мишель. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь предлагает Узбекистану большую часть расчетов проводить в национальных валютах. Швейцария с 20 августа прекращает предоставлять убежище военно обязанным украинцам. В Пекине появилась первая полностью роботизированная лапшичная. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. На радио «Витебск». Час по-русски.
4: С вами группа «Добро». Вы слушаете радио «Витебск». Всем счастья, хорошего настроения и любви. А

0: Витебске 21 час. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Беларусь предлагает Узбекистану большую часть расчетов проводить в национальных валютах. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Беларуси Нуридином Мамажоновым, передает Белта. Роман Головченко обратил внимание, что экономики Беларуси и Узбекистана демонстрируют рост. Это создает условия для того, чтобы мы более активно взаимодействовали и добивались еще лучших результатов, подчеркнул он. Посол Узбекистана в Беларуси, в свою очередь, отметил высокое доверие между двумя странами и их лидерами. Задачи мне поставлены ясно: рост товарооборота до 2 миллиардов долларов, расширение промышленной кооперации между бизнесом Беларуси и Узбекистана. Для этого есть все необходимые условия, сказал он.
0: В Беларуси
1: военнообязанные из числа недобросовестных работников сельхозпредприятий, призванные в одно из соединений сил специальных операций, отрабатывают тактическую подготовку на полигоне. На занятиях они преодолели психологическую полосу, прошли обкатку боевыми машинами и отработали эвакуацию подразделений в район сосредоточения. Следующий этап – отработка учебно-боевых задач на участках госграницы.
0: В мире.
1: Швейцария с 20 августа прекращает предоставление военнообязанным украинцам специального защитного статуса С вслед за аналогичным решением Евросоюза. Подчеркнуто, что швейцарское правительство приняло такое решение в интересах конфедерации. Согласно последним данным, в стране проживают более 73 тысяч украинцев с защитным статусом. 5 августа страны Евросоюза практически единогласно поддержали предложение отказать в праве на убежище мужчинам из Украины, годным к службе в армии. В Пекине начал тестовую работу ресторан, в котором роботы готовят лапшу и доставляют ее гостям заведения. В отличие от предыдущих пилотных проектов, где роботы выполняли лишь отдельные операции, этот комплекс объединяет весь цикл приготовления и обслуживания в единую коммерческую платформу. Посетители оформляют заказ, сканируя QR-код за столом. Автоматическая установка смешивает муку и воду, после чего прессует и нарезает тесто. Лапша готовится автоматически, затем дозаторы добавляют соус, бульон и другие ингредиенты. Сотрудники ресторана по-прежнему необходимы, но лишь для пополнения запасов продуктов, контроля оборудования, приготовления напитков и уборки использованной посуды. На сегодня это все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37 00 11. Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью от 10 до 15 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер Турагентство.

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.
6: Respect the clock.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачного с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен «Облгидромета».
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: крепче, ближе, поближе, без остатка раствор.
1: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачного с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
2: «Радио Витебск».

0: В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачного с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: которые ты любишь.
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 10 до 15 градусов тепла. Днем по области будет плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен «Облгидромет».
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 10 до 15 градусов тепла. Днем по области будет плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 10 до 15 градусов тепла. Днем по области будет плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 10 до 15 градусов тепла. Днем по области будет плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 10 до 15 градусов тепла. Днем по области будет плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Облгидромета.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 10 до 15 градусов тепла. Днем по области будет плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: в Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 10 до 15 градусов тепла. Днем по области будет плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен «Облгидромета».
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.